0: занимались только музыкой в эти полчаса. Значит, в эти 30 минут Dance Pop Rock Kylie. Будет латино хип-хоп от Джей Балвина и Black Eyed Peas. И вечно зеленая песня The Sound of Silence. Все, как вы любите, никто не болтает. В эфире только музыка. В следующие 30 минут на Европе Плюс.
1: У нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru. Акция для ИП и ЮЭЛ срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000, реклама 0+. Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
2: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
1: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
2: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
1: Кто фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
2: Вы, конечно, плуты.
1: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
6: Ура, премия!
0: И мне пришла.
6: И мне.
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
0: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО. Генеральный лицензия Банка России номер 1000.
9: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
10: 12+.

18.00.

0: вами отметить сегодня. Хотел с вами отметить годовщину. 2 года назад, ровно 2 года назад, ну или ладно, почти 2 года назад, 17 мая у Билли Айлиш вышел 3-й альбом «Hit Me Hard and Soft». Да, эра этой пластинки принесла Билли премию Грэмми, был успешный тур, концертный фильм в формате 3D, который снял сам Джеймс Кэмерон. И, конечно, невозможно представить эту пластинку без главного бриллианта песни «Birds of a Feather». «Birds of a Feather». Да, гимн любви, преданности, любви, которая готова пройти сквозь стены времени. Значит, ну давайте, «Birds of a Feather», «Flock Together». Послушаем далее. Билли Айлиш, твой выход.
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: В новом магазине «Бонафортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бонафортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. Орикс, Станиславского, 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
6: Это «Звезды транспорта». Примите доставку.
5: «Звезды транспорта». Звоните 52-36-52.
7: Улицы ждали, улицы ждали именно нас, именно нас.
8: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером 1. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
9: Мам, мы опять опоздаем?
10: Опять пробка.
9: Мам, я в школу!
11: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор, без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендравия. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.

0: открылся еще один новый магазин HomeBay. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBay на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBay.
2: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
3: Меню для счастливого человека.
2: С 9 до 14 часов завтрак.
3: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
2: На обед вкуснятина.
3: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
2: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
3: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
2: Кафе «Юг-34». 34.
3: Счастье есть.
2: Джанаева, 34.
3: Доставка 8-999-844-34-34.
2: Или через приложение Яндекс.Еда.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Black and Voice, ярчайший пример новой музыкальной реальности, трек, сгенерированный искусственным интеллектом. Ну ладно, за проектом сейчас скрывается реальный человек. Это музыкант из Руанды, Эльвин Сена. Вот, говорит, написал свой трек всего лишь за один час. Ну, написал текст, мелодию, но вот аранжировка и женский вокал — это все искусственный интеллект. Вот, трек взлетел в чарте Afro Billboard и стал номером один в Шазаме, покоряет Еврохит ТОП-40. Красивая песня, что сказать. Let me be the second voice на Европе+. Далее новая музыка. Послушаем Алекса Уорна и его Fever Dream.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
5: Развивайте бизнес вместе с M2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант.

0: Строительная компания СДК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Беспокоитесь за свою карму?
2: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
3: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
4: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угроватов 12-651-07-8381. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Где купить металл? Конечно, в Диалметалл. Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. Диалметалл. Черненское шоссе 32А. Звоните 460-560.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1.

0: елочка нарядная, елка. Вот, но разрешать себе смеяться над собой и вообще ошибаться и относиться к жизни с легкой иронией можно и днем, и вечером, и всегда, и когда угодно. Вот, легкости и улыбок в этот день, вторник, 19 мая, добавим мы Европлюс и я, Тимур Бодров. До финала часа посвящение группе «Кино», песня под названием «Heaven». Дождитесь.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Борется с пробками, и стартовала интересная программа. Водители могут получить 25 тысяч евро, если откажутся от автомобиля на 5 лет и сдадут свои права.
3: Там же может быть схемы. Люди специально пойдут сдавать на права, чтобы потом их сдать.
2: Кстати,
3: купить подержанный дешевый автомобиль и выйти в неплохой плюс.
2: Зачем ты подсказываешь? Так нельзя.
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Но правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
13: От нашей банды я заявляю, не поет.
12: Где заканчивается голос и начинается актерство?
13: Партия.
12: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
14: Вы меня запутали просто бесконечно.
12: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
15: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
16: Причем под мою?
12: Поймай меня, если сможешь. Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Уловили, переосмыслили культовый сэмпл группы Кино. Скоро кончится лето. Вот, но у нас другое блаженное состояние. Мы на пороге целого лета. Давайте пообещаем себе его не пролетать. Порадуем себя классной музыкой в часе новом. Погнали!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Бобы за Кавказье, 13.00. Всем привет!
3: Европа Плюс. Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте! Северная Осетия прогнозирует сильные дожди. Республика стала лидером в СКФО по числу победителей грантового конкурса. А наши тяжелоатлеты завоевали 4 медали на спартакиаде учащихся России. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. Как сообщает МЧС по региону, до пятницы 22 мая местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема. Жители призывают быть внимательными и осторожными. Северная Осетия заняла первое место в СКФО по числу победителей второго грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Поддержку получили 8 проектов. Общая сумма грантов составила более 24 миллионов рублей. Среди победителей – международный театральный фестиваль «Три столицы», этноцентр «Дом предков», литературно-творческий проект «Алания – это моя земля», а также инициатива по сохранению культурного наследия «Камень – место человека, три слоя идентичности». Добавлю, за время работы фонда от Северной Осетии в грантовых конкурсах победителями стали 47 проектов. Это позволило привлечь в республику свыше 147 миллионов рублей. Благоустройство центральной площади началось в Ордоне. Об этом сообщает Минстрой Северной Осетии. Специалисты обустроят зоны отдыха, установят фонтан и освещение. Также на территории появятся качели, скамейки, зеленые насаждения, зона ожидания, парковка, летнее кафе и открытые веранды. Отмечу, проект благоустройства центральной площади в Ордоне стал одним из победителей всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». Тяжелоатлеты из Северной Осетии завоевали 4 медали на втором этапе 13-летней спартакиады учащихся России. Об этом сообщает Минспорт Республики. Соревнования проходили в СУКО среди спортсменов Южного и Северокавказского федеральных округов. В турнире приняли участие около сотни атлетов из 12 регионов страны. Победу в весовой категории до 61 килограмма одержал Марат Тамаев. Серебряными призерами стали Зарина Габиева, Альбина Кабулова и Рада Тубоева. Победители получили право выступать в финальном третьем этапе спартакиады. Соревнования проходят в рамках госпрограммы «Спорт России». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 72 рубля 35 копеек, курс евро 84 рубля 7 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
3: Онлайн.
5: Владикавказ. Онлайн.
2: Европа Плюс. Всем отличного дня, хорошего настроения в этот прекрасный майский денек, пусть и дождливый. Приветствую вас, рада вам, вашей компании. Присоединяйтесь ко мне в течение этого часа. Как обычно, принимаю ваши звонки 540-777. Звоните удачи. И также текстовые послания принимаются в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментариях к верхней записи. Можно также писать на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Ну и будем, разумеется, читать, как обычно, гороскоп от Европы Плюс на сегодня, прогноз погоды. А через пару минут будем слушать дуэт Леони и Калум Скотт. Stay. Чуть позже World Gone Wild от Робина Шульц. Ну а открывая час, BTS со своим суперхитом «Swim».
3: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: сейчас.
1: Ну и что, давайте разбирать ваши сообщения. Потихонечку они поступают на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. В этом часе мы принимаем их также в группе ВКонтакте «Европа плюс Владикавказ» в комментариях к верхней записи. От Ирины: доброго дня Аннушке, ее замечательной маме Маргарите. Люблю вас, пишет Ирина. Еще одно от Софии: привет Олегу и Марине, счастливой дороги. Присоединяемся к пожеланиям. Ну и давайте еще одно от Жанны: привет Еве, Алане, Вике. Люблю вас, девочки. Всем хорошего дня, отличного настроения. Жду новые сообщения, буду с удовольствием их читать. И также напомню, что нам можно позвонить 540-777. Ну а мы пока послушаем Ужели Сольто, Джамайка.
0: Владикавказ онлайн.

0: Али Фарбен и Рене Миллер «Боли Цок» только что на Европе Плюс. Голосуйте за этот трек, если нравится, на сайте europaplus.ru в разделе «Еврохитов 40». А мы двигаемся дальше в направлении гороскопа от Европы Плюс. А что сегодня очень порадует водолеев, узнаем скоро. Еще раньше услышим Алана Уолкера «Broken Strings».
1: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Улицы ждали, улицы ждали именно нас, именно нас.
7: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
8: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
9: В медицинский центр «Нанодоктор».
8: У мамы болят плечи и колени.
9: В медицинский центр «Нанодоктор».
8: А у отца остеохондроз шейного отдела.
9: Тоже в «Нанодоктор».
8: А где находится «Нанодоктор»?
9: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
8: А как записаться?
9: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
11: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует. Здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
1: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
13: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.

0: Гороскоп.
1: Итак, овны, вы проведете этот день легко и без надуманного пафоса. Тельцы, очень захочется отвлечься от работы, но настройтесь на деловой лад. Близнецы, справиться с задачами получится быстрее, если вы подойдете к процессу творчески. Раки, день сложится особенно хорошо для влюбленных представителей знака. Львы, представится возможность восстановить старые связи и общение. Девы, важные встречи закончатся только положительными результатами. Весы, сегодня вас поймут с полуслова и не придется ничего никому объяснять. Скорпионы, споры с близкими не исключены, но они будут носить конструктивный характер. Стрельцы, представится шанс обзавестись вещами, которые вам давно нравились. Козероги, успех любит настойчивых, поэтому не падайте духом. Водолеи, неподдельная забота окружающих вас сегодня очень порадует. Ну и, наконец, рыбы, сегодня вы оставите многих соперников позади.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Baby Doll, это Dominic Fike на Европе Плюс. На часах 13:35, впереди еще достаточно времени, можно успеть дозвониться, если есть желание, 540-37, или написать на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. С удовольствием озвучу ваши приветы и поздравления, которые также принимаются в группе ВКонтакте Европа Плюс Води Кавказ. Оставляйте их в комментариях к самой верхней записи. Ну что ж, к этой минуте от Роберта у нас большой привет любимым сыновьям Сарматику и Георгию с пожеланием хорошего дня всей Осетии.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сегодня в течение дня небольшой дождь. Температура воздуха сейчас плюс 14, ночью плюс 12.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21.
5: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
6: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новый.

0: Лады Асса. Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мам, мы опять опоздаем?
3: Опять пробка.
2: Мам, я в школу!
4: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59.

0: От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос постоянная скидка 10%. Мидема. Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
1: Квартиры под ключ во Владикавказе. В новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
3: Владикавказ онлайн.

0: Plus.
1: 13.42 на часах. Продолжаю озвучивать ваши сообщения. От Юры улетает большой привет Иришке и Оксане с пожеланием приятного кофе-питья. Ну а мы продвигаемся дальше. Впереди еще больше хитов, еще больше музыки. Брак с XTN, Pay to Exist. Буквально через мгновение. Сразу следом услышим Sound Waves, Easy Come, Easy Go.

0: пальцев крепче, прижимаю поближе, без остатка растворится.
1: Мод на Европе Плюс со своей романтической историей «Намек на нас». Да, мы с вами будем потихонечку завершать этот час. Делаем это, как всегда, модно-музыкально. В завершении услышим Rehab, Sophie and the Giants, их совместную All Night, а также Three Doors Down со своим мега-хитом, легендарным хитом Here Without You, Baby. Ну а на старте нового часа с нами Sony Fodera, Think About Us, и там же до 18.00 у руля Европа Плюс Алексей Мануилов. Меня зовут Регина Кумаритова. Всем отличного дня, хорошего настроения. Прощаюсь до завтра. Услышимся.
2: Реклама. Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
2: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
4: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Places на Европе плюс гуру дэнс музыки, примерный семенин, ярый футбольный болельщик. Ну, догадались же, кто это, конечно, Диеста на Европе плюс. И сейчас еще Places, 13 место в чарте Европа плюс Еврохит топ 40. Это неплохо, неплохо, но можно, конечно же, лучше. Посмотрим, какая строчка у Диеста будет в пятницу. Ну, а до пятницы пока есть время, поэтому голосуем, поддерживаем любимые хиты. Это можно сделать в любое время дня и ночи на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Все преимущества интернета от M2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
3: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
4: Мам, мы опять опоздаем?
5: Опять пробка.
4: Мам, я в школу!
6: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
7: Это «Звезды транспорта». Примите доставку.
2: «Звезды транспорта». Звоните 52-36-52.
8: Ждали улицы, ждали именно нас, именно нас.
9: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
10: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на Чанган Юниэс в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
11: Где купить металл? Конечно, в Диалметалл. Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. Диалметалл. Чурменское шоссе 32А. Звоните 460-560.
12: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
13: Осетия. Место, где отдых вкусный.
14: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
15: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван Онтарио всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
16: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Don't Wanna Go Home. Стремительный дэнс от Медуза на Европе Плюс. А дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Dota, Purple Disco Machine. Но чуть раньше парень не промах. Зовут его Зейн. Через пару минут Die For Me.
1: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Весна всегда была моей любимой порой, пока не началась аллергия. Чиханье, зуд, трудно дышать. Думала, так и придется жить. Но узнала, что в семейной медицине есть центр аллергологии и иммунологии. Все удобно, анализы, диагностика, консультации в одном пространстве, без беготни по городу. Врачи обследовали меня, нашли причину аллергии, подобрали лечение. Теперь могу с радостью встречать любое время года. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 77-0303.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. В мае BLG X50+, в Гермес от 2 219 990 рублей. Официальный дилер BLG Гермес. Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Не оферта. Размер выгоды достигается при использовании маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года. BLG. Надежность в движении.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
5: Мам, мы опять опоздаем?
6: Опять пробка.
5: Мам, я в школу!
7: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
9: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
10: Меню для счастливого человека.
9: С 9 до 14 часов завтрак.
10: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
9: На обед вкуснятина.
10: Пряный торт. Ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
9: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
10: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
9: Кафе «Юг-34».
10: Счастье есть!
9: Джанаева, 34.
10: Доставка 8-999-844-34-34.
9: Или через приложение «Яндекс.Еда».
11: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
12: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
13: В медицинский центр «Нанодоктор».
12: У мамы болят плечи и колени.
13: В медицинский центр «Нанодоктор».
12: А у отца остеохондроз шейного отдела.
13: Тоже в «Нанодоктор».
12: А где находится «Нанодоктор»?
13: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
12: А как записаться?
13: Звоните 3-3-4.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. И надо сказать, отличные хиты у нас прямо по курсу. Это Chapel Run, Good Luck, Baby.

0: место. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
0: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
1: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
2: Реклама. Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Скидка «Мания» фамилии. Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
10: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
11: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
12: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
11: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Plus. Радио номер один в России.
1: Всем отличного дня. В Москве 15 часов.
2: Больше хитов, больше музыки.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Северной Осетии прогнозируют сильные дожди. Республика стала лидером в СКФО по числу победителей грантового конкурса. А наши тяжелоатлеты завоевали 4 медали на спартакиаде учащихся России. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. Как сообщает МЧС по региону, до пятницы 22 мая местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема. Жители призывают быть внимательными и осторожными. Северная Осетия заняла первое место в СКФО по числу победителей второго грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Поддержку получили 8 проектов. Общая сумма грантов составила более 24 миллионов рублей. Среди победителей – международный театральный фестиваль «Три столицы», этноцентр «Дом предков», литературно-творческий проект «Алания – это моя земля», а также инициатива по сохранению культурного наследия «Камень – место человека. Три слоя идентичности». Добавлю, за время работы фонда от Северной Осетии в грантовых конкурсах победителями стали 47 проектов. Это позволило привлечь в республику свыше 147 миллионов рублей. Благоустройство центральной площади началось в Ордоне. Об этом сообщает Минстрой Северной Осетии. Специалисты обустроят зоны отдыха, установят фонтан и освещение. Также на территории появятся качели, скамейки, зеленые насаждения, зона ожидания, парковка, летнее кафе и открытые веранды. Отмечу, проект благоустройства центральной площади в Ордоне стал одним из победителей всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения». Тяжелоатлеты из Северной Осетии завоевали 4 медали на втором этапе 13-й летней спартакиады учащихся России. Об этом сообщает Минспорт Республики. Соревнования проходили в СУКО среди спортсменов Южного и Северокавказского федеральных округов. В турнире приняли участие около сотни атлетов из 12 регионов страны. Победу в весовой категории до 61 килограмма одержал Марат Тамаев. Серебряными призерами стали Зарина Габиева, Альбина Кабулова и Рада Тубоева. Победители получили право выступать в финальном третьем этапе спартакиады. Соревнования проходят в рамках госпрограммы «Спорт России». В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 72 рубля 35 копеек, курс евро 84 рубля 7 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего дня.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
6: Гарантия на все виды работ.
5: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
3: «Европа Плюс». «Европа Плюс». Для детей старше 12 лет.

0: Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко в Лужниках.
1: Привет, это Ваня Дмитриенко. До встречи 2 августа. А прямо сейчас забери свой билет на Европе Плюс.
0: Звони 745-6565, код Москвы 495.

0: билетов на концерт Вани Дмитриенко.
1: Все верно, дарим 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко, а концерт 2 августа в Москве в Лужниках. Нужно после сигнала специального, который ты слышишь на Европе Плюс, дозвониться к нам первым и, собственно, получить билеты, что и сделала Настя Сторожева из Москвы. Настя, поздравляю, 2 билета теперь у тебя. Ну а мы ждем следующий сигнал к дозвону на Европе Плюс.
0: 100 билетов на концерт Вани Дмитриенко. Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
0: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Новый жилой комплекс «Клуб 8». Квартиры с отделкой и без. Все виды ипотечного кредитования. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Посуда известных брендов. Кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова. Идеальный кухни стиль.
5: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
6: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
5: Новый Хоумберри на Барбашова 72, строение 2, район Джигкаева.
6: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400.
7: Мам, мы опять опоздаем.
8: Опять пробка.
7: Мам, я в школу.
9: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания. Новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый», кола 1,5 литра, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
11: Открываете бизнес? Отлично! Для надежной связи подключайте интернет от M2 Connect. Для новых организаций выгодные тарифные пакеты и специальное предложение. 3 месяца интернета от M2 Connect всего за 1 рубль. M2 Connect. Для новичков, как для своих. Подробности по телефону 62-22-22 или на сайте m2connect.ru.
12: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
13: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
14: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
15: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
16: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: такой хорошей, легко читаемой, позитивной составляющей на Европе Плюс. Бобсин Клаб и Кайза. Но дальше еще больше хитов, еще больше музыки нас ждет. Впереди Алок, Португал, The Man, Yearbook с отличным хитом. Грейсленд уже на подходе.
1: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа Плюс. Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий ТОП IT. Во Владикавказе облачная погода, дождь. Температура воздуха около 15 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
4: Московский колледж цифровых технологий ТОП IT набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева, 48В. Звоните 333-755.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: Где купить металл? Конечно, в Диалметалл. Арматура А500С, труба профильная, балки, швеллеры, труба канализационная гофрированная, утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. Диалметалл. Чернянское шоссе 32А. Звоните 460-560.
7: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса!
8: Мам, мы опять опоздаем?
9: Опять пробка.
8: Я в школу!
10: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания, новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
13: Меню для счастливого человека.
12: С 9 до 14 часов завтрак.
13: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
12: На обед вкуснятина.
13: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
12: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
13: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
12: Кафе «Юг-34». 34.
13: Счастье есть.
12: Джанаева 34.
13: Доставка 8-999-844-34-34.
12: Или через приложение Яндекс.Еда.
14: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66. И Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.

0: Открылся еще один новый магазин «Homeberry». Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый «Homeberry» на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. «Homeberry».
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: хиты.
1: 30 минут.
2: Суперские хиты нас уже ждут впереди. Услышим Ride от Клан Карусели. The Second Voice тоже будут

0: Не забываем поддерживать любимые хиты на europaplus.ru.
1: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: На Мальте борется с пробками и стартовала интересная программа. Водители могут получить 25 тысяч евро, если откажутся от автомобиля на 5 лет и сдадут свои права.
3: Там же может быть схемы. А люди специально пойдут сдавать на права, чтобы потом их сдать.
2: Кстати,
3: купить подержанный дешевый автомобиль и выйти в неплохой плюс.
2: Зачем ты подсказываешь такую?
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: Ура, премия!
6: И мне пришла.
5: И мне.
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
6: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках внести и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
12: Вообще, я думаю, ну сейчас я точно пойму.
11: Говорят, талант не спрячешь. А вот отсутствие таланта запросто.
12: Оба молодцы. В любом случае, даже тот человек, который не поет, ему просто браво, потому что работа прекрасная.
11: Кто фальшивит по-настоящему, но притворяется идеально.
12: Вы, конечно, плуты.
11: «Поймай меня, если сможешь». Новый сезон. Каждую пятницу в 21.30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
13: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
14: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
15: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
16: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
17: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
18: Взломать сейф в «Бригаде У» непросто. Но с «Озонбанком» просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
19: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
20: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
21: Европа Плюс. Лучшие

0: на Европе Плюс Ваня Дмитриенко. Да, имя Ваня Дмитриенко на этой неделе особенно часто звучит и будет звучать еще на следующей часто, потому что дарим 100 билетов на его концерт в Лужниках 2 августа. Ждем сигнал к дозвону, дозваниваемся на Европу Плюс, и 2 билета у тебя, все просто. Все подробности на europaplus.ru.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
7: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30% в вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж, и круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.

0: открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: Развивайте бизнес вместе с M2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. M2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
3: 102 FM.
4: 102 FM.
3: Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54-14-90.
4: 54-14-90.
3: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: рекорде, это факт. На Европе Плюс Хужелы с Солтом. Дальше еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди Бракса XTN, Рехаб. Появится Кэти Перри и Ники Минаж, причем вместе. Будет Френч Монтана. По-моему, отличная компания.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий ТОП IT. Во Владикавказе облачная погода, дождь. Температура воздуха около 15 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
3: Московский колледж цифровых технологий ТОП IT набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева 48В. Звоните 333-755.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Чувствуешь этот ритм? Чувствуешь энергию танца? Это новые лимонады «Асса». Сочные.

0: Ищи в магазинах города баночки с танцорами на этикетке. Асса!
1: Мам, мы опять опоздаем.
2: Опять пробка.
1: Мам, я в школу!
3: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал Алания – новый жилой комплекс в районе Дендравия. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания СТК-59. Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67. Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
5: Беспокоитесь за свою карму?
6: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
7: Спешите, предложение действует. До 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1800.
8: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора долевого участия и на ремонтно-отделочной работы застройщик ООС ИС 21 Юкстроинвест Уграл 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. I am paid to exist.

0: каждом есть раш.
1: Включи свой. При этом реально готовы содержать мужа на постоянной основе 2% женщин.
2: А, ну
1: 2%
2: понятно.
1: Женщин. Mm-hmm. То есть из 100 вам только 2 доступны.
3: Ну, а где
1: если
3: эти
1: вы ищете именно
3: золотые женщины?
1: Такую, ну, они есть где-то.
3: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: В годах. По будням с 7 до 9 вечера.
4: На Европе Плюс.
5: Галя, у нас отмена!
6: Какая еще отмена?
5: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
7: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
9: УО «Инстамарт Сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
12: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
11: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: чашах в Москве 17:00.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Северной Осетии ожидаются сильные дожди с градом. Во Владикавказе построят бесплатный беговой центр, а спортивная школа футбола «Юность» отметит 50-летний юбилей. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. Как сообщает МЧС по региону, до пятницы 22 мая местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема. Во Владикавказе построят бесплатный беговой центр для любителей спорта. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На территории центра оборудуют раздевалки, универсальные залы для тренировок и лекций, зоны отдыха, питания и восстановления. Беговые дорожки выполнятся специальным прорезиненным покрытием для безопасных и комфортных тренировок. Также предусмотрены спортивные и детские площадки. 6 поддельных банкнот выявили во Владикавказе в первом квартале текущего года. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Нацбанка России, было изъято 2 купюры достоинством 5000 рублей, 3 купюры по 1000 рублей и 1 банкнота номиналом 100 долларов США. В Банке России отмечают, что для защиты от фальшивок продолжается модернизация банкнот и усиление их защитных признаков. Проверить подлинность купюр можно с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России» и на сайте регулятора. В художественном музее имени Махарбека Туганова проходит выставка произведений Казбека Хитогорова «Певец народа». Она посвящена 90-летию со дня рождения заслуженного художника Северной Осетии. В экспозиции представлено около 100 работ, включая редкую графику и эскизы из коллекции семьи художника, которые прежде никогда не выставлялись. Кроме того, впервые представят графические работы и оцифрованные блокноты художника. Посетить выставку можно до 20 июня. Завтра спортивная школа футбола «Юность» отметит 50-летний юбилей. Об этом сообщает Минспорта Северной Осетии. Праздничные мероприятия пройдут на стадионе школы. В программе товарищеский матч с участием известных осетинских футболистов и воспитанников школы. На поле выйдут Артур Пагаев, Алан Загоев, Алан Кусов, Владимир Габулов, Спартак Гогниев и другие спортсмены. Начало мероприятий в 12 часов. Вход свободный. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 72 рубля 35 копеек, курс евро 84 рубля 7 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
4: Гарантия на все виды работ.
3: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: неунывающий и неторопливый парень по имени Доминик Файк. Всем привет, отличного вечера в компании с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, а вот Зейн уже совсем скоро. Сейчас, напомню, второе место у нас в Еврохит ТОП 40. Да уж, согласись, не так обидно третья ступенька, как вторая. И тем не менее, у Зейн, конечно, есть отличные шансы стать номером один по итогам этой недели уже в пятницу. Посмотрим.
1: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
3: Мам, мы опять опоздаем?
4: Опять пробка.
3: Мам, я в школу!
5: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Открылся еще один новый магазин HomeBerry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
1: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
0: Новый HomeBerry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
1: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. HomeBerry.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый», кола 1,5 литра, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: «Чанган Юниэс» – один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный «Чанган Юниэс» меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера «Чанган Центр Пятигорск», Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Люкс» 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки «Чанган» в трейды.
4: Все преимущества интернета от М2 Connect. Теперь и в частном секторе, в районах Сахалин, Южный ГЭС. Подключай высокоскоростной интернет от М2 прямо сейчас. Звони 62-22-22. 62-22-22. m2connect.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8,5 тысяч рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
8: Большая распродажа мягкой мебели в «Арктике». Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Ники Тилс. Следующий Леони Каулс с хитом Stay. Но прежде ваши лучшие истории в саундчеке бригады У. Поехали.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете о фразах, которые идеально подойдут и для работы, и для дома, и домашних отношений.
3: Слушаем.
2: Слушаем.
4: Доброе утро, бригаду. Мне кажется, еще можно такой вопрос задать и на работе, и дома. Вы готовы выполнять работу за других?
2: Да. От создателя, я вам служанка здесь не нанималась.
3: Вот-вот.
2: И идешь выполнять. Все, о чем ты протестовал.
3: Просто бубнишь себе под нос. Я же думаю, что это не...
2: Дальше.
5: А мне кажется, тоже подойдет. А у вас до нас много было мест работы?
2: Неплохо. Неплохо. Важно. Важно знать. Кстати, а тебе важно знать?
3: Нет.
2: Ну, если бы ты была начальником.
3: Сколько мест работы? Ну, смотря какой возраст,
2: знаешь. Я не понимаю, сейчас ирония, или ты реально представляешь себе в роли начальника. Окей, дальше.
3: Я себя представляю, да, часто.
6: Привет, бригада У. У нас на работе есть дедушка уже такой в возрасте. И вот, когда подходит последний час работы, он всегда говорит: наше время пошло. Угу. И дома я тоже говорю жене, когда мы с огорода заходим: все, наше время пошло, можно идти отдыхать.
2: Да.
3: Интересно.
2: А это мудрость.
3: Красиво.
2: Ко взрослым нужно прислушиваться. Угу. Еще.
7: Привет, бригаду. Мне кажется, что для свидания и для собеседования подойдет такая фраза: а как вы о нас узнали? А нам посоветовали, у вас хорошие знакомые.
2: Да.
3: Да.
2: Действительно подойдет.
3: Да.
2: Сколько людей свело в пары старое доброе сватовство.
3: Хорошо.
8: Доброе утро всем, Вэл, Вики. В современных реалиях очень сильно подходит фраза: а сколько вы планируете зарабатывать?
2: Да, хорошо.
3: Да.
2: Хорошо.
3: Да.
2: Вики.
3: Сколько планируешь зарабатывать?
2: Да нет, нет, нет, все, передумал. Спрашивать.
3: Правильно, молодец, не спрашивай.
2: Да, да. Ну и финальное.
9: Доброе утро, бригаду. А я думаю, что фразу «ты можешь остаться до утра» можно задать как на свидание, так и при устройстве на работу.
2: Ой, хорошо. Ну, лиса.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: братья Адам, Джек и Райан, или просто AJR. Кстати, братья сами пишут музыку, продюсируют, микшируют, все под ключ делают, причем, как правило, в своей домашней студии в Челси. Но, как говорится, не важно где, важно с кем и важно как. А AJR все делают со знаком качества, проверено их хитами.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа плюс. Прогноз погоды.
3: Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ. Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 17-19 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду.
4: Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева 48В. Звоните 333-750. 55.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
6: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
7: Мам, мы опять опоздаем?
8: Опять пробка.
7: Мам, я в школу!
9: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: В новом магазине «Бона Фортуна» на Пожарского 21 невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бона Фортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского 21. Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
11: Это «Звезды транспорта». Примите доставку.
10: «Звезды транспорта». Звоните 52-36-52.
12: Где купить металл? Конечно, в «Диалметалл». Арматура А500С. Труба профильная. Балки, швеллеры. Труба канализационная гофрированная. Утеплители, ОСБ, ковка и многое другое. «Диалметалл». Чернянское шоссе 32А. Звоните 460-560.
13: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
14: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
15: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская 28.
16: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтон». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтон». Вкусно, как дома.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Hello на Европе плюс 17.50 в Москве. И до конца этого часа остается еще несколько минут. И, понятное дело, никакой тишины у нас не будет, потому что впереди самые ближайшие Миша Миллер, Алекс Вилья, ну а затем, знаменитый Гориллаз. Ждем Feel Good Inc.
1: Сегодня утром на Европе плюс.
2: Борется с пробками, и стартовала интересная программа. Водители могут получить 25 тысяч евро, если откажутся от автомобиля на 5 лет и сдадут свои права.
3: Там же может быть схемы. А люди специально пойдут сдавать на права, чтобы потом их сдать.
2: Кстати,
3: купить подержанный дешевый автомобиль и выйти в неплохой плюс.
2: Зачем ты подсказываешь такую схему?
4: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
5: Ура, премия!
6: И мне пришла.
5: И мне.
7: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача выиграть.
6: О, да.
8: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
9: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
10: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.
13: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
14: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
15: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы.
16: ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+01.05.31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
17: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
18: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
19: богатстве? Условий!
20: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
21: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
22: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
23: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
24: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
25: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: самые виртуальные из виртуальных Gorillaz на Европе Плюс Feel Good Inc. Ну что, а у нас дальше еще больше хитов и еще больше музыки. И, конечно, не забываем про радиоактивное шоу. В 7 вечера по московскому времени будет интересно.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, Владикавказе, 18.00.
3: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс, Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. В Северной Осетии ожидаются сильные дожди с градом. Во Владикавказе построят бесплатный беговой центр, а спортивная школа футбола «Юность» отметит 50-летний юбилей. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. Как сообщает МЧС по региону, до пятницы 22 мая местами на территории республики ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и ветром до 25 метров в секунду. На реках прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, в горах сели малого объема. Во Владикавказе построят бесплатный беговой центр для любителей спорта. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. На территории центра оборудуют раздевалки, универсальные залы для тренировок и лекций, зоны отдыха, питания и восстановления. Беговые дорожки выполнят со специальным прорезиненным покрытием для безопасных и комфортных тренировок. Также предусмотрены спортивные и детские площадки. 6 поддельных банкнот выявили во Владикавказе в первом квартале текущего года. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения Нацбанка России, было изъято 2 купюры достоинством 5000 рублей, 3 купюры по 1000 рублей и 1 банкнота номиналом 100 долларов США. В Банке России отмечают, что для защиты от фальшивок продолжается модернизация банкнот и усиление их защитных признаков. Проверить подлинность купюр можно с помощью мобильного приложения «Банкноты Банка России» и на сайте регулятора. В художественном музее имени Махарбека Туганова проходит выставка произведений Казбека Хитогорова «Певец народа». Она посвящена 90-летию со дня рождения заслуженного художника Северной Осетии. В экспозиции представлено около 100 работ, включая редкую графику и эскизы из коллекции семьи художника, которые прежде никогда не выставлялись. Кроме того, впервые представят графические работы и оцифрованные блокноты художника. Посетить выставку можно до 20 июня. Завтра спортивная школа футбола «Юность» отметит 50-летний юбилей. Об этом сообщает Минспорта Северной Осетии. Праздничные мероприятия пройдут на стадионе школы. В программе товарищеский матч с участием известных осетинских футболистов и воспитанников школы. На поле выйдут Артур Пагаев, Алан Загоев, Алан Кусов, Владимир Габулов, Спартак Гогниев и другие спортсмены. Начало мероприятий в 12 часов. Вход свободный. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 72 рубля 35 копеек. Курс евро 84 рубля 7 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Валерия Чернова.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
6: Гарантия на все виды работ.
5: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана 18А.

0: Приятного вечера всем слушателям Европы Плюс. Несмотря на пасмурную погоду, многие уже устали от осадков, от дождя и от серости, которая за окном. Но я надеюсь, что в скором будущем наконец-то в наших краях наладится хорошая погода. Ну а сегодня мы будем работать над вашим хорошим настроением, совместными усилиями. И, конечно, с удовольствием поучаствуем в ваших пожеланиях и поздравлениях, которые вы будете направлять своим близким. Валерия Чернова зовут меня. Сегодня 19 мая, вторник. Дозвониться в эфир можно по номеру 547-77, код Владикавказа 8672. В письменном виде пожелания принимаем ВКонтакте, в группе Европа Плюс Владикавказ, а также можете написать нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Ну а в ближайших музыкальных планах Богдан Медведи. Также в этом часе Тедди Свимс. Ну а на старте Кунгс, Galaxy.
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

а теперь уже пора перейти к вашим пожеланиям, которые приходят в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Привет своему любимке Максимке, просит передать Наталья. Также привет и маме, и папе. Скажите, что я их люблю. Едем дальше. Привет любимому человеку Андрею. Хочу пожелать ему хорошего вечера и настроения. И вам, Европа Плюс, того же. Это сообщение от Элины. Абсолютно взаимно всем, кто нас слышит, приятного вечера, радостных новостей, долгожданных встреч и любимых хитов в ближайшее время. Кстати, у них ожидается «Медуза» и чуть позже «Мод. Намек на нас».

0: сердце крепче прижимает поближе, без остатка растворится.
1: Приятный шепот в исполнении Мото только что в эфире Европа Плюс. Ваши голоса также здесь могут прозвучать в рамках этого музыкального часа, если дозвонитесь в студию по номеру 540-777, код Владикавказа 8672. Ну и написать нам можно в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Огромный привет у нас отправляются Елене Викторовне. Хотим также поздравить с днем рождения ее доченьку Софию и пожелать здоровья, радости и огромного счастья. Это от друзей. Всем именинникам, кстати, этого дня огромный привет и от Европа Плюс, и тоже лучшие пожелания. Привет и любимой подруге Илоне, ее брату Азамату. Хочу пожелать прекрасного вечера и настроения. И вам, Европа Плюс, того же самого от Заремы. Зарем, абсолютно взаимно. Давайте еще и музыкальными хитами вас в ближайшем будущем порадуем. Ожидается Сия и Кайли Миноук. Также в наших планах гороскоп на завтра. Реклама.
2: Эту весну встречаем в пекарне «Рагон Салх» на Васоабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Беспокоитесь за свою карму?
4: Никакого стука по батареям и головам подрядчиков. Квартира с готовым ремонтом в квартале на курорте «Моя легенда».
5: Спешите, предложение действует до 31.05.2026. Подробности по телефону звездочка 1820.
6: Предложение носит ознакомительный характер, не является публичной офертой и может быть ограничено в количестве. Акция «Квартира с ремонтом» действует при заключении договора в долевое участие и на ремонтно-отделочные работы застройщик ООС из 21 Юкстрим Вест Угрова 12-651-07-8381. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
7: Мам, мы опять опоздаем.
8: Опять пробка.
7: Мам, я в школу.
9: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
11: Посылка в Москву всего от 250 рублей. Звезды транспорта. Более 20 лет на рынке грузоперевозок.
12: Это звезды транспорта. Примите доставку.
11: Звезды транспорта. Звоните 52-36-52.
13: Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
14: Ищите диван? Компания «Родион» 30 лет производит великолепные диваны на любой вкус. Современные и классические, компактные и просторные, удобные и функциональные. Ваш идеальный диван здесь. Диваны «Родион». Нас рекомендуют близким. ТЦ «Вертикаль», Московская, 14.
15: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Летний кинотеатр.
1: Уличные камины во дворе.
0: Большая детская площадка в новом современном жилом комплексе «Клуб 8».
1: Звоните 77-33-00.
0: С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
2: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.
3: Европа Плюс.
2: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на завтра, среду, 20 мая. Овны, все, что вы завтра сделаете, пойдет вам на пользу. Тельцы, день будет особенно благоприятным для спокойной работы. Близнецы, не поддавайтесь соблазну отложить все дела на потом. Раки, день не обойдется без волнений, но они вас даже взбодрят. Львы, завтра вы легко обезоружите всех недоброжелателей. Девы, соберите больше информации о человеке, с которым вы планируете вести какие-то дела. Весы, внимание к вашей персоне точно будет обеспечено. Скорпионы, представится возможность отлично пополнить свой бюджет. Стрельцы, не спешите браться за дела, если в них не уверены. Козероги, усталость даст о себе знать, поэтому займитесь отдыхом. Водолеи, хорошая погода и хорошее настроение завтра вам обеспечены. Рыбы, все самое серьезное планируйте на первую половину дня.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: А у нас здесь время активничать, передавать пожелания, приветы, улучшать чье-то настроение, может быть, и свое собственное. Заглядывайте к нам, 8-928-495-0102. Это номер, на который можно написать нам в мессенджерах. Сегодня 19 мая, день русской печи, день ландыша, день рождения кубика Рубика, а также день фармацевтического работника, день конной авиации, день парусов на горизонте и день рождения пионерии и пионерской организации. Поздравляем всех, кому что-либо из этого отзывается. Ну и, конечно, этот список вы можете пополнить.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас пасмурно, около 14 градусов тепла. Чуть позже возможен небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 12.
2: Реклама.
3: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Когда ребенок простудился, я растерялась. В родительском чате подсказали семейную медицину. Позвонила, и педиатр приехал в тот же день. Мягко осмотрел малыша, назначил лечение, все объяснил, и уже через день стало легче. Очень удобно, все рекомендации подробно описаны, а если возникают вопросы, можно проконсультироваться онлайн. На контрольный осмотр мы уже сами приехали в клинику, и врачи, и

0: настоящего. Подробнее на beeline.ru.
1: Мам, мы опять опоздаем?
2: Опять пробка.
1: Мам, я в школу!
3: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Среди сотен кроссоверов ищите свой? Остановитесь на Чанган Юни С. Технологичный, современный, мощный. Только в мае в Чанган Гермес выгода на покупку до 650 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки. Скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании Гермес. Ждем вас по адресу Минеральные воды, автомобильная 19А. Реклама. ООО Гермес. Финансовый партнер ПАО «Совкомбанк». Ознакомиться с подробными условиями кредитования можно на сайте совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Срок действия акции с 1 по 31 мая 2026 года.
5: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
5: У мамы болят плечи и колени.
6: В медицинский центр «Нанодоктор».
5: У отца остеохондроз шейного отдела.
6: Тоже в «Нанодоктор».
5: А где находится «Нанодоктор»?
6: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
5: А как записаться?
6: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до минус 40%. Так только сейчас вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ онлайн.

0: Всем отличного вечера, радостных новостей, приятных событий, хорошего настроя, уюта и улучшения погоды в ближайшем будущем. Валерия Чернова зовут меня. До конца этого часа еще пара ваших любимых хитов обязательно здесь и прозвучит. Ну а мы услышимся скоро.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
11: Каждый день на телеканале «Солнце».
12: Категория 6+.
13: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
17: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Всем привет, салют в столице 19.00. У нас тут новости на Европе Плюс, о самом главном расскажет Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Ребят, привет, всем добрый вечер. Пассажиры такси смогут проверить легальность перевозчика. В миллионах устройств Apple нашли бракованные чипы и на солнце зафиксированы 3 мощные вспышки. Подробности далее. Замглавы Минфина Алексей Моисеев назвал золото идеальной заменой наличной иностранной валюте и призвал россиян включить его в структуру накоплений. По его словам, драгоценный металл – более безопасный инструмент для сбережений, чем наличные доллары. Однако сдерживающим фактором остается низкая ликвидность золота и высокая волатильность котировок. Напомню, что ранее глава Думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков предостерегал граждан с небольшими сбережениями от инвестиций в золото из-за непредсказуемости цен. Минтранс расширит функционал реестра такси. Пользователи мессенджера Макс могут проверять легальность перевозчика перед посадкой. Для этого нужно будет сфотографировать госномер автомобиля или ввести его в приложение. Интеграцию реестра с Максом планируют запустить в течение года. Информация из реестра также будет предоставляться региональным и федеральным службам. Нововведение призвано повысить безопасность пассажирских перевозок. В миллионах устройств Apple нашли бракованные чипы. Компания научилась зарабатывать на бракованных процессорах, устанавливая их в недорогие устройства. По данным Wall Street Journal, компания не утилизирует и не возвращает бракованные чипы, а использует их в iPhone SE 16 и 17 серии, также iPhone Air и iPad Mini. Такая стратегия позволяет экономить десятки миллионов долларов в год и удерживать доступные цены на ряд продуктов. Инсайдеры утверждают, что Apple отказался от утилизации брака еще во времена Стива Джобса. На Солнце зафиксировали 3 мощные вспышки высшего класса. Аппарат Solar Orbiter зарегистрировал их в суперцентре на обратной стороне Солнца. Вспышки привели к частичному разрушению группы пятен, и теперь шансы на то, что она доживет до встречи с Землей, стремительно тают. Накануне ученые назвали эту группу одним из самых опасных центров активности за последние годы. И появился сайт Feed the Cat, где пользователи могут за донат покормить котов через удаленные кормушки и посмотреть, как они едят. Процесс прост. Зритель выбирает трансляцию, отправляет пожертвование, и кормушка выдает порцию еды, а рядом стоит камера. Идея родилась у разработчика, который хотел удаленно кормить своего кота Бишопа. Сейчас на сайте есть несколько трансляций из частных домов и приютов, а в планах установить больше камер и поддерживать организации, которые заботятся о животных. Чтобы коты не переедали, кормушку нельзя запускать слишком часто. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 71 рубль и 29 копеек. Евро 82 рубля и 79 копеек. Это пока все новости. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечерний шоу «Раш». Всем отличного вечера.

0: Всем привет! Радиоактивный шоу «Раш». Мы начинаем. Ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет. Салют. Добрый вечер. Hello.
0: Сколько интересного в новостях. Ну, во-первых, вот этот онлайн-сервис, еще одна разновидность из области «Покорми киску». И я не услышал, как он, OnlyCats называется?
2: Этот, ну, видимо, что? Да. OnlyCats, нет? Это потом можно оправдываться. Я просто хотел на OnlyCats попасть, там что-то буквы перепутались, они рядом находятся.
3: Пальцами что-то я не туда.
2: Не ту киску покормил в итоге.
0: Да, но главное, что ни одна не останется голодной. Ладно, переходим.
2: Ну, кто-то, да, судя по тому, что говорил Игорь, остается еще и большим количеством еды. То есть переедает.
0: Автоматическая кормилка меня вот впечатлила.
1: Нет, он же, наоборот, не переедает. Она же регулирует все.
0: Не переедает.
1: Он не сможет.
0: Киски не должны переедать, Артур.
2: Ну, ладно. Да. Все, мы спокойны.
0: Ну ладно, похихикали, помяукали, да и будет. Так, тема у нас сегодня такая. Что меня бесит в гостях, но стыдно озвучить. Вот о чем мы сегодня побеседуем. Как обычно, начинаем с себя, будем бухтеть по-стариковски. Саша, ты главный старик-бухтерщик. Давай, начинай. Что тебя в гостях бесит?
1: Я не самый частый ходок по гостям, но зачастую я, наоборот, принимаю гостей. Но когда я прихожу в гости, что самое сложное для меня, это сказать, что я не люблю эту еду. Потому что это неприлично, нужно сидеть.
0: А у тебя не маленький список, надо сказать.
1: Да, и чаще всего я вот не люблю и просто делаю вид и ем. Вот из последнего я была у дяди в гостях, он приготовил, значит, салат из кальмара, помидоров, лука и майонеза. Вот из этого всего я только кальмар любила, поэтому вот он меня спас.
0: Я думал, я только майонез более-менее.
1: Ну, его тоже.
2: Это было основное блюдо, все, больше ничего не давали?
1: Нет, ну там еще что-то было. Ну, вот это прям удар, потому что его много наложили, и как-то я вот так... Ну, кальмар меня
2: спасал.
1: Тебе
2: вообще надо, как некоторым артистам, выдавать прям райдеры бытовой. Что ты ешь, что ты не ешь, что должно находиться на столе.
1: Нет, ну это же некрасиво, ты же пришел в гости, поэтому... Нет, я могу как бы проглотить. Да не жуя, нормально.
2: Просто буду ненавидеть.
0: Ну да, но слушай, знаешь тоже, вот есть модная отмазка, что у меня аллергия или у меня пищевая непереносимость, там, знаешь, там молоко, глютен, туда же докинь, туда все эти помидоры,
1: ну, кстати,
0: лук.
1: Кстати, можно туда докинуть, да.
0: Ну, да, можно сказать, что тяжело. Сделала скрининг по крови, и там, конечно, помидор не посленовый и нельзя.
1: Да, ну еще мне тяжело уйти, кстати, от гостей.
2: Уйти тяжело?
1: Ну да, потому что начинают истории за историей, и ты уже сидишь, и внутренний этот диалог, сейчас я скажу, что мне уже пора.
0: Ты имеешь в виду, когда хозяева разболтались, и начинают.
2: А еще потом в конце, Сашок, ну на посошок.
1: Нет, в конце говорят, да оставайся у нас, уже переночуешь, завтра утром поедешь.
2: Это родственники, видимо.
1: Ну да.
0: Позавтракаем салатом с помидорами.
2: Вчерашним.
1: Я заказываю такси быстрее по домам.
0: Вкуснятинка. Да, Артур, расскажи про себя.
2: Я вот сейчас вспомнил, мы что-то про кисок и котиков начали говорить, и понял, что у меня был один товарищ еще где-то, наверное, в студенчестве, у которого дома очень сильно пахло кошкой. Причем как будто кошка у него уже не жила, но запах ее остался. Вот ты прям заходишь, потом выходишь, и от тебя тоже пахнет кошкой. Причем вот...
0: Может, там никогда кошка и не жила, это просто друг такой не очень чистоплотный.
2: Может быть. Но вот это вот прямо такой очень кислый, едкий запах, который сразу тебя прошибает. Это, конечно, довольно тяжело находиться в таком помещении. А что касается еды, меня, ну, так не очень мне нравится, когда ты приходишь куда-нибудь к гостям, а они только начинают готовить еду. И ты, по факту, у тебя вот прием пищи случится еще через час-полтора, наверное. А обычно в гости...
0: ты специально не ел?
2: Да, в гости ты как едешь? Думаешь, так, ну, ага, зовут к пяти, значит, ну, это примерно ужин. Хорошо, тогда надо пораньше пообедать, например, чтобы можно было нормально поесть. И ты приходишь, и голодный сидишь уже такой, думаешь, ну, когда уже там что-то будет?
1: Ну какие-то снеки ты же приносишь в подарок. Можешь
0: Ну, это кусочничать, ты себе аппетит перебьешь.
2: Ну, смотрите, обычно что приносят в подарок? Какие-нибудь десерты, там, да, тортики, там, что-то рулетики. Начинать со сладкого как-то не очень правильно, наверное. И, ну, просто вот, на мой взгляд, когда ты зовешь гостей, ты уже зовешь на готовое. Гости приходят, все уже готовое, приходите, садитесь, давайте там есть, общаться, болтать и так далее. И когда вот обратная ситуация получается, ну, довольно некомфортно. Искать об этом как-то трудно, типа, а что вы не готовились? Что такое вообще?
1: Может, они хотят тебе показать процесс? Чтобы ты выучил этот рецепт.
2: А еще и поучаствовать в процессе. Да, вот тебе лук, ну-ка, на, пока лук порежь, тут, значит, немножко.
0: Может быть, знаешь, они специально приглашают человека, который хорошо готовит. Ну, вот, допустим, это ты. И они такие: о, Артур, кстати, помоги, пожалуйста, попассируй лук, потом вот это, карамелизируй, ну и там до готовности.
2: Не знаю. Вот интересно, кстати, по этому поводу послушайте прям профессиональных поваров. Используют ли их в гостях, например.
0: Друзья.
2: Зная их способности.
0: Ну да. Да, Антон, друзья, у нас сегодня тема...
2: Ну ладно, успеешь потом.
0: У меня, да, я расскажу уже в процессе. Тема у нас, что меня бесит в гостях, но стыдно озвучить. И вот вы рассказали, что вас бесит, когда вы идете в гости. Но мне кажется, в принципе, можно развернуть и что бесит в гостях, которые приходят к тебе. Ну тоже, то есть как бы вот что, вот они пришли и раздражают. Это тоже можно как вариант, друзья, рассматривать. Рассказывайте про себя, про свои раздражающие факторы в гостях, когда в гостях вы, когда у вас гости. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые, закидывайте и то, и другое в сообщество Европа Плюс ВК и в другие средства связи, которые вам привычны и удобны.

0: Обсуждаем сегодня, что бесит в гостях, но неловко озвучить или стыдно, или как-то неудобно. Вот Людмила пишет: «Я не люблю тапки, тем более плюшевые, тряпочные, где уже дофига микробов и запах».
1: Угу. А вот от Анны дальше сообщение чуть ниже: «А мне не нравится, когда не предлагают тапки». Угу. Вот видите, какие все разные.
2: Ну да, вот если пол, например, липкий в гостях. Ну ой. Ну, предположим.
0: Это значит, Саш, ты пришла не к началу вечеринки.
2: Ну, пролили мед. Ну или что-нибудь.
1: Ну, вытрите.
0: Конечно, мед. Неужели Кагор?
2: Ну и тапки тебя спасут. Но чаще всего это еще такие тапки огромные, безразмерные, резиновые.
1: Нет, мне что-то было бы некомфортно в какие-то такие, особенно текстильные тапки, залазить. По ощущениям. А как будто вот в сланцах каких-нибудь там или просто в шлепках резиновых тоже странно по дому ходить.
2: Надо брать бахилы.
1: Убираться просто надо дома, нет? Бахилы?
2: Да.
1: Вот пришел? Это гость, конечно, просто вообще в бахилах пришел.
0: Нет, мне тапочки не надо, я бахилы захватил, да. У меня хороший двуслойный, так что не переживайте.
2: Нет, я на самом деле, я дома не хожу в тапках, и мне тоже не очень удобно в тапках, но приходится надевать.
0: Да. Телефон звонок у нас.
1: Михаил дозвонился, расскажет про свои бесячки. Миш, добрый вечер.
3: Да, добрый вечер. Как раз хотел рассказать про то, что я очень люблю дома убираться, то есть чтобы было чисто, и каждый раз, когда ко мне приходят гости, хочется, чтобы они чувствовали себя комфортно, им было приятно. Mm-hmm. И в ответ, вроде кажется, хочется отдачи такой же. Ты приходишь к людям, а там, ну, трогаешь стол, он липкий, на пол встаешь, так же липкий. Если тебе, ну, привычно это, ты это замечаешь, ну, фу, прям на это все видеть.
1: А у вас есть белая перчаточка, знаю, и вы по сервантам сверху так проходите, как в одном известном шоу? Типа,
3: ну, нет, не настолько, я не Елена Летучая, чтобы это проверять, но было пару раз, когда мне друзья высказали: давай ты не будешь приходить к нам в гости, нам это неприятно.
0: Подождите, а вы высказываете прям, да, что, ой, что это у вас, ребят, такая свинарник-то?
3: Нет, но это было два раза, когда я приходил, начал докапываться до того, что слушай, а сделай так, это круто будет, приятно. А они говорили: да, ты завяжешь с этим.
1: А вы ведь и уйти не можете, да, потому что к полу прилипли, и все.
0: Или к стулу в кожаных шортах.
1: Хотелось бы уже покинуть помещение, это грязно, но не получается.
2: А вот когда гости...
0: Михаил, а вот вы... Извини, Саша, а вы, если любите чистоту, а вы к себе приглашаете? Вот у вас чисто, идеально, все в порядке, и приходят эти.
3: Ну, конечно, нет. Почему? Я люблю, когда ко мне приходят гости. Даже если они насрут, я же гостеприимный. Мне просто, чтобы у них все приятно было.
1: Да уж.
0: То есть и липкой потом уберете, и то, что они вещи туда-сюда переставят, в другом порядке все будет. Ничего страшного.
3: Ну, это же друзья, знакомые, чаще.
1: А бывало ли такое, что вы предлагали свои услуги, как Моника, например, в сериале «Друзья», и прям за радость было у кого-нибудь прибраться, если у кого-то там дома не очень чисто, и это приносило удовольствие?
3: Нет, в данном случае все-таки собственник. Приятнее у себя убираться, чем у кого-то.
0: Согласен. А вы вот тут поддерживаю. Да, поддерживаю. Спасибо большое, спасибо за звонок. А, друзья, расскажите про себя. Что вас бесит в гостях, но стыдно озвучить? Можете нам позвонить 745-6565, код Москвы 495.

0: Шенре, Алехандро и Понго здесь на Европе Плюс, чтобы выпроводить незваного гостя. Антон начинает неистовствовать под Понго. Эти и другие методы вежливого изгнания.
1: Людям становится неловко, они уходят.
0: Да.
2: Что бы это ни значило вообще.
0: В общем, обсуждаем разные методы изгнания гостей из своего жилища. Слушаем ваши сообщения.
3: Есть у меня одни гости, которые мало того, что приходят, когда их не звали, так еще и не уходят, когда им уже намекаешь, прямо намекаешь. Уходите, все, пора домой.
2: Уходи, дверь
1: что,
2: закрой.
1: Что они отвечают? Интересно.
0: Ну тут, видите, говорят не прямым текстом, а как бы намекаешь. Может, они
1: уходите, вот так вот, да? Намек.
2: Пошел вон отсюда. На Понго только танцевать, видимо, надо, и все.
0: Видимо.
1: Да, друзья, расскажите про себя и про гостей. Что вас бесит в гостях, когда вы идете в гости, когда к вам приходят гости? Что вас раздражает, но неудобно сказать, неловко озвучить? Нам можно. Звоните 745-6565, код Москвы 495, и озвучивайте.
4: Весенние скидки в Арктике. Так мощный безмешковый пылесос Samsung с уникальной двухкамерной системой стоит всего 3990 рублей. Праздничные скидки в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Муж всегда себя считал здоровяком и к врачам ни ногой. Но в этом году мы все же отправили его на комплексное обследование организма, чекап в семейной медицине. Возраст он свое требует, здоровье надо проверять хотя бы раз в год. За пару часов анализы, консультации, осмотры. Нашли мелкие нюансы, дали простые советы. И знаете, как спокойно стало? Организм в порядке, можно жить и радоваться. Доверяем здоровье семейной медицине. Телефон 770303.
4: Слышишь этот ритм? Так звучат новые лимонады Асса. Яркие, сочные вкусы, бодрящие, как утро в наших горах. Энергичные, как наши танцы. Асса! Восклицают джигиты, а девушки излучают красоту. Ищите в магазинах города баночки с танцорами на этикетках. Асса! В новом магазине «Бонафортуна» на Пожарского, 21, невероятная акция. До 30 июня при покупке керамогранита клей «Литекс Триумф» по цене 1 рубль. «Бонафортуна» – огромный выбор под любой дизайн. Пожарского, 21.
6: Мам, мы опять опоздаем?
7: Опять пробка.
6: Мам, я в школу!
8: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Иногда достаточно одного момента, чтобы понять, это ваш автомобиль. Новый Tenet T7. Это гармония технологий, мощности и комфорта. Только в мае цена от 2 миллионов 439 тысяч рублей. Сниженные процентные ставки, скидки военным, госслужащим и участникам СВО от компании «Гермес». Минеральные воды, улица Автомобильная, 19. Реклама ООО «Гермес» не является публичной офертой. Цена указана с учетом действия маркетинговых программ. Срок акции с 1 по 31 мая 2026 года.
10: Посуда известных брендов. Кухонный инвентарь и текстиль. Хоумберри на Барбашова. Идеальный кухни стиль.
4: Открылся еще один новый магазин Хоумберри. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
11: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
4: Новый Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
11: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон
10: 62-400.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
12: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
12: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
12: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
12: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34».
7: 34.
13: Счастье есть.
7: Джанаева 34.
12: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение Яндекс.Еда.
14: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90.

0: Что раздражает в гостях, но неловко озвучить? Олесь пишет такое сообщение. Когда в рецепты добавляют что-то свое. Ну, например, оливье с креветками. Ну, это же ужас, пишет Олесь.
1: Саш, ты перелогинила, что ли, там как-то?
2: Нет, я за креветки. Мне норм.
0: Ну, что-то свое. Ну, это уже не оливье.
1: Ну, а в оливье ведь майонез еще есть, Саш.
2: А я нормально к майонезу.
1: Погоди, а в чем проблема-то была в том салате?
2: В луке и в помидорах.
0: В помидорах и в
1: луке. Вот эти овощи какие-то, да, вот это вот все здоровое питание. Фу, вообще, то дело просто майонез и кальмары одни.
2: Ну, опять же, если там всего лишь один ингредиент, то его можно в сторону как бы отложить.
1: Ну, в салате сложно выковырить ингредиенты какие-то.
0: Я представил себе салат из одного ингредиента. Это интересно. Любимые салаты Саши.
2: Я бы такой понял.
0: Телефон-звонок у нас.
1: Татьяна дозвонилась, расскажет про своих гостей, которые ее бесят иногда. Таня, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер. Здравствуйте. Что бесит в гостях? Ну, сидишь так, общаешься. Вроде все хорошо, вечер замечательный. Они бац и засыпают. Вроде все было хорошо, но не знаю, чем у нас там диван намагничен, что люди сидят, расслабляются и засыпают.
1: А это не важно, в каком часе происходит это?
0: Это когда к вам приходит или когда вы в гостях находитесь?
3: К нам. Нет, мы стараемся не засыпать.
2: А вам не нравится, что им скучно от ваших рассказов или что им нужно спать всю ночь потом у вас?
3: Ну, как бы уже начинаешь мимо ходить, убирать со стола, думаешь, ну проснись, ну уже, наверное, домой пора.
0: А музыку погромче?
3: Ну, надо подумать по приемчику.
0: Уронить еду на них.
2: Или если есть животные, закинуть. На человека.
0: Кстати, да.
3: Животных, к сожалению, нет. Там бокальчик пролить тоже надо попробовать.
1: Внезапно.
0: Конечно. Ой, извини, пожалуйста.
2: А бывало, что они прям оставались?
3: Ой, я нечаянно.
2: И ночевали?
3: Нет. В основном мы тактично будили, говорили, ну все, ну такси, ну пора.
1: Но это не одни и те же люди, да? То есть это регулярно разные люди?
3: Это разные люди, да. Это регулярно разные люди. Это причем абсолютно не связанные друг с другом люди, да.
0: Тань, а вы вместо майонеза, там, димедрол какой-то, еще что-то не добавляете в блюдо?
3: Да нет, вроде мы за здоровую еду. Ну, бокальчик вина, это само собой.
0: Слабенькие у вас какие друзья, которые в гости приходят, раз и на боковую?
3: Ну, я думаю, что комфортная обстановка дома располагает поспать.
0: Это правда.
1: Ну все, делитесь артиклом на диван теперь, да. Чтобы понимать, что за диван такой. Я бы не отказался от такого дивана, в который ты садишься, ложишься, не знаю, сразу засыпаешь.
0: И в момент. Да. Татьяна, спасибо большое, спасибо за звонок. Друзья, расскажите про себя, что вас бесит в гостях, но стыдно озвучить. Можете нам позвонить по телефону, можете записать голосовое сообщение, закидывайте в официальное сообщество Европа Плюс в ВК.

0: обсуждаем сегодня гостей. Что раздражает в гостях, но неудобно об этом сказать самим гостям, которые пришли, или хозяевам, если в гости пришел ты сам. Это мы обсуждаем. Расскажите про себя. Можете звонить по телефону, можете писать текстовые сообщения. А у нас сейчас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Когда вот мы только определились с темой, я сразу вспомнил про Женю Чубаткова, который как-то в одном из шоу сказал о том, что у него есть строгое правило принятия гостей. То он называет, что приходите ко мне, например, там, с 4 до 6. Угу. Вот так вот. Он ссылался на то, что это дева. И многие тогда там в комментах написали, что только довольно странно, наверное, это делать. И все вот это вот. Я решил написать Жене, спросить его, что его действительно бесит в гостях. Ну, стыдно озвучить. Можно в голосовом. И вот он мне его отправил. Давайте послушаем прямо сейчас.
3: Привет, Артур. Ну, конечно, есть много вещей. Меня бесит, например, когда уже ты всем возможным показываешь, что ваша приятная встреча закончена, и уже ты уже и зевнул, и на часы посмотрел, и уже сонные глаза потер, а твой гость просто продолжает кайфовать. Вообще, я радушный хозяин. Вообще, я люблю гостей. Ну, если они прям вот очень долго уже сидят, вот это немножко раздражает. Но, не, если серьезно, если это горячо любимые друзья, я им могу всегда прямо сказать. Я им говорю, я вас люблю, но у меня завтра дела. Это исключительно из-за того, что я планировщик. Вот. А в остальном я гостей люблю.
2: Но они продолжают кайфовать. Да,
0: я люблю гостей, но это не очень долго продолжается.
2: Видимо, да. Но в целом надо проработать какой-то прям план, что делать, когда действительно гости засиделись, и как-то надо показать и довольно убедительно, чтобы они уже засобирались и уходили. Вот что можно делать?
0: Вот какие? Есть у вас? У меня, например, единственное, что я могу применить в качестве средства, это начать со своей второй половины обсуждать. Слушай, а скажи нам завтра во сколько рано вставать? И вот что-то вот такого плана.
2: А я думаю, ну, во-первых, когда ты подаешь чай, скажем, да, это уже тоже значит, что близко к финалу вечера.
4: Да,
2: скорее
4: всего.
2: Я
4: бы не сообразила.
2: Ну, вот обычно так, да.
0: Они могут... Ой, давайте еще чайку. Ой, такой вкусный чай. А можно еще чашечку? Ой, пирожки есть еще, остались.
2: Тогда надо начинать собирать все со стола. Что там убирать, мыть посуду.
4: Ну, можно перейти в другую комнату. На диван прилечь.
0: Спрятаться от гостей, ты имеешь в виду?
2: Меня нет, я в домике. Да, довольно странно тоже. Просто уйти спать. Можно ли в какой-то момент что-то сказать? Ну,
0: да, друзья, расскажите. Да, извини, Артур. Расскажите, может быть, у вас есть какой-то действенный способ, вот когда гости у вас засиделись, вы не знаете уже, как им намекнуть, прямо сказать, вот что делаете вы для того, чтобы гости поняли, что им пора уже домой возвращаться. Расскажите про это. Наш телефон 745-6565, код Москвы 495.
1: Это раз. Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
5: Спонсор прогноза – Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ. Ночью во Владикавказе будет около 12 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 17-19 градусов тепла. Ветер северный 2 метра в секунду.
6: Московский колледж цифровых технологий ТОП-АЙТИ набирает студентов на базе 9 и 11 классов. Компьютерная графика и дизайн. Разработка ПО. Специалист по кибербезопасности. Кисаева 48В. Звоните 333-755.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
8: Это лучший голос улицы Тамаева во Владикавказе. А лучшая голосовая связь – это Билайн. Мы устанавливаем повышки в день, чтобы быть номером один. И во Владикавказе. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
9: Мам, мы опять опоздаем?
10: Опять пробка.
9: Мам, я в школу!
11: Когда все рядом, жизнь звучит иначе. Детский сад, школа, зеленый двор. Без лишних дорог, без шума, без суеты. Эко-квартал «Алания» – новый жилой комплекс в районе Дендрария. Концепция «Город в городе», когда все необходимое в пешей доступности. Строительная компания «СТК-59». Телефон 99-59-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей в салоне официального дилера Чанган Центр Пятигорск, Ермолова 50. Подробности по телефону 411-234. Указана минимальная цена на Чанган Юниэс в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган.
12: Скажи мне, куда обратиться за лечением грыжи диска и седалищного нерва? Хочу вылечить вовремя, чтобы не довести до операции.
13: В медицинский центр «Нанодоктор».
12: У мамы болят плечи и колени.
13: В медицинский центр «Нанодоктор».
12: А у отца остеохондроз шейного отдела.
13: Тоже в «Нанодоктор».
12: А где находится «Нанодоктор»?
13: Город Владикавказ, улица Шмулевича, 12А.
12: А как записаться?
13: Звоните 3-3-4-3-2. Повторяю, 3-3-4-3-2. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Развивайте бизнес вместе с M2 Connect. Теперь еще больше возможностей для юридических лиц. Специальные новые тарифы на интернет. Для кафе, пунктов выдачи заказов, компьютерных клубов и многих других видов бизнеса. А также много разнообразных пакетных предложений. Каждый предприниматель найдет оптимальный для себя вариант. Тарифов стало больше, а цены на них стали ниже. M2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Узнайте подробности и подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
15: Большая распродажа мягкой мебели в Арктике. Скидки на диваны и кресла до -40%. Так только сейчас. Вы можете приобрести стильный диван «Онтарио» всего за 27 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности в ТК «Арктика».
16: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Сообщение от наших слушателей, что раздражает в гостях, но неудобно озвучить. Такое сообщение вот Елена. Елена пишет, когда гости приходят с детьми и отдыхают у тебя, пока ты развлекаешь их детей.
1: Ого, так бывает прям, что ли?
2: Угу. Ну, наверное, у вас тоже должны быть дети, чтобы они там вместе тусовались. Надо брать...
0: Какое-нибудь животное хотя бы, да, чтобы хотя бы
1: бедное
0: рыбки,
1: животное. Нет, плавали. На самом деле, обычно все животные каким-то удивительным образом понимают, что дети пришли, что будет капут, да, и они какие-то находят укромные места, что ты потом их еще 2-3 часа не можешь найти после ухода гостей, вот эту их лазейку, их штабик какой-то личный.
0: Из-под ванны вылезает испуганный кот, да.
2: А вот Анастасия пишет, бесит, когда ты сидишь в компании, а говорит один человек, не дает никому ничего сказать, сразу вечеринка становится очень тухлой. А вот... Он хотя бы есть, этот человек.
1: А вот Никита написал, бесит, когда приходят в гости со своей едой, как будто намекая, что у нас еда не очень вкусная. Приходят прямо с несколькими блюдами. Такая вот традиция местная.
2: Так это же наоборот, забота такая большая. Не с пустыми руками, сами вложились.
0: Ну тогда надо предупредить, что давайте...

0: всяких церемоний, просто-напросто говорится, что, дорогие друзья, праздник закончился, финит а-ля комедия, до новых встреч. Вот и все.
1: А если ты все-таки надеешься, что новые встречи будут и хотелось бы продолжить отношения, или все понимают?
0: Вообще... С удовольствием прям.
2: Друзья, в общем, понимающие, да. Вы все на одной
3: Николай, волне. Николай, надо ли при этом включать яркий свет, выключать музыку, шумно убирать со стола? Вот это вот все необходимо?
0: Ну, на самом деле, конечно, просто врубается свет, чтобы просто было полное внимание. И говорится просто, и просто говорится эта фраза. Все, и все друзья просто спокойненько понимают, воспринимают и, как говорится...
1: А вы вот сами, если ваш адрес прозвучал, это финита ля комедия, вы тоже все уже собираетесь, обуваетесь, уходите? Либо нет,
0: ну, конечно, будете спорить. На самом деле я такой человек, то есть я никогда не люблю кого-то чем-то напрягать или что-то еще, то есть... Если идут какие-то уже, да, позывы к тому, чтобы, блин, дорогие гости, как говорится, действительно пора расходиться, то тут как бы я даже стараюсь не дожидаться вот этого финита ля комедии.
3: Да-да-да, вот согласен, Николай, спасибо. Да, спасибо большое за звонок. Мне кажется, что я пытаюсь сейчас вспомнить, когда в последний раз я уходил из гостей последний. Ну, то есть ты все время, ты думаешь, ну, ладно, что, сейчас завтра кому-то на работу или там выходной, ну, неважно. То есть ты пытаешься подумать о тех, кто тебя в гости пригласил, и пораньше сваливаешь.
1: Вообще, да. Ну, на самом деле, да, сидеть до такого талого, что тебя прям уже выпровожали, как-то довольно неловко уже.
3: Ну, да, да. Да, друзья, расскажите про себя. Сегодня обсуждаем гостей. Что вас бесит в гостях, но стыдно озвучить? Можете нам позвонить по телефону, можете записать голосовое сообщение и закинуть в сообщество Европа Плюс в ВК.
4: На Европе Плюс.
5: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Дуа Липа здесь на Европе Плюс. Артур слушает трек и даже не подает виду, насколько Дуа Липа трогает его до глубины души.
1: Дуа Липа трогает меня.
0: В гостях нам тоже иногда приходится скрывать свои эмоции. Мы сегодня про это говорим и слушаем ваши сообщения.
2: Меня бесит, когда я хозяйка вечера, что гости не дают расслабиться и насладиться общением. Постоянно дергают, где у тебя ложка, где у тебя вилка, там, налей воды, или кто-то захотел чай. И ты постоянно дергаешься, отвлекаешься, и, в общем-то, вечер проходит не очень расслабленно и приятно. И ждешь, когда они все уйдут.
1: Хотел позвать гостей расслабиться, они тебя напрягают только.
0: Ну, может, заранее просто...
1: Ну, видимо, шведскую линию куда-то надо прям выставлять, да, как в отеле где-нибудь, что у тебя вот много-много разных там блюд, откуда ты уже накладываешь себе в тарелку. Вот тут вот стаканчик с приборами, тут вот тебе самовар с чаем.
3: Крупно распечатать, что, где, да, здесь ложки, здесь вода.
1: Аниматор отдельный, который говорит: «Hello, my friends, hello, Айро».
3: Да, друзья, расскажите, что вас раздражает и, может быть, даже бесит в гостях, но неловко озвучить. Звоните нам по телефону, пишите текстовые сообщения.
4: На Европе Плюс. Реклама.
5: А поехали всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента.
11: Большая музыкальная игра на телеканале «Россия».
12: От нашей банды я заявляю. Не поет.
11: Где заканчивается голос и начинается актерство?
12: Партия.
11: Кто поет вживую, а кто под фанеру?
13: Вы меня запутали просто бесконечно.
11: Эксперты в шоке. Зрители заинтригованы.
14: Кстати, сейчас Пелагея говорила под фонограмму.
15: Причем под мою?
11: Поймай меня, если сможешь. Новый сезон. Каждую пятницу в 21:30 на телеканале «Россия». Категория 12+.
16: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
17: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
16: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
17: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
16: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Раш» обсуждаем тему «Что меня бесит в гостях, но стыдно озвучить». К счастью, есть шоу «Раш». Нам можно честно, откровенно рассказать о наболевшем, о накипевшем, я бы даже сказал. Есть сообщение. Вот, например, Ольга пишет. «Бесит, когда гости приходят и согласны только на разговоры». То есть, как бы ты приглашаешь гостей, они такие: «Не, мы только поговорить». А тема всегда одна и та же. «В настолки играть не хотят». Хоть чем-то заняться не хотят, лишь рассказ на одну тему. А еще был случай, когда пригласили в гости знакомых, а они не уходят. Убирание со стола восприняли как смену блюд. Муж не выдержал, сказал, что хочет спать. В ответ он услышал: «Да-да, иди, ребенок маленький, тоже уже уложен». Они все сидят и сидят, пока мы не сказали прямо: «Ребят, пора расходиться». Они и не собирались уходить, а в дверях сказали, что у нас очень гостеприимно, и они ждут приглашения еще. Конечно же, больше никогда.
1: Ну, надо было на стол сразу вытащить, ушли бы.
2: Да. Ну вот и что это за тема такая животрепещущая, которая каждый раз обсуждается?
0: Да разное. Скорее
1: всего, про себя.
2: Ага. Ну там, кстати, одна тема какая-то.
1: Ну вот интересная какая-то, да. Ну иногда хочется поговорить, что у каждой темы есть какие-то разночтения, появляются новые вводные, быть может, и вы их обсуждаете.
0: Это если тема, которая может измениться со временем. Потому что одна и та же тема, как они 4 года назад в Турции отдыхали.
1: Ну, у людей есть какое-то яркое событие,
2: да. Может, там PowerPoint-презентация уже появляется.
1: Как iPhone там вспоминает: 4 года назад вы были вот там-то. И вот нахлынуло опять. Хочется поделиться этими эмоциями. Ну а что делать? Конечно, есть близкие друзья, которым можно пойти. Они на стол свои. Давайте поиграем в ЛС. Давайте вы послушайте нас, пожалуйста.
2: Вот Оксана пишет: «Меня бесит, когда хозяин ходит в семейниках по дому, а хозяйка говорит: ну и что? Он же дома». Вот он, семейный человек.
1: Странно, конечно.
0: Это очень странно. Если это не дача, там шашлыки, бассейн.
2: Может, ему жарко.
1: Ну, даже там, не знаю, в семейниках. Ну, окей, если это плавательные шорты, которые как бы подразумевают, если ты на даче где-то. Но просто в нижнем белье.
0: А он еще нет-нет, да и присядет, знаешь, так на диван, так по-хозяйски.
1: Так, давай.
0: Широко раскинув.
1: Не надо, чтобы сейчас воображение все подключали.
0: Визуализировали, да, извините.
1: Так, Анастасия написала: «В детстве я часто ездила с мамой на дачу к ее знакомым». А это женщина, они уже были в возрасте, и зрение у них становилось не то, и они часто готовили супы. И когда их подавали, я обнаруживала, что в них мелкие мошки были от укропа. Было очень неловко, но приходилось об этом говорить. Одна отвечала, что: «Да, там нет, ничего, не выдумывай». А другие смеялись, говорили: «Ну, ничего, с мясом поешь».
2: Ну, хотя бы просто мошки. Я уж подумала, там волосы могут быть. Хуже может быть.
0: Ты имеешь, что женщины пожилые, могут выпадать волосы.
1: Челюсть, да? Представляете, упала внезапно, да. Ну, счастливо это, знаете, как вот бывает там какие-то счастливые пельмени, в котором там больше соли. Счастливый суп, да. Там зубы золотые. Вкуснятина какая. Да, так.
0: И это ты, Артур, просил не визуализировать соседа в семейниках на диване. Ладно, ладно.
1: Извините, да. Тут просто прям уж разыгралось воображение. Так, а мы в голосовании собираем, ну, практически свод правил, как правильно вести себя в гостях. Вот расскажите, что в гостях делать нельзя? Ваших или вот вам не положено у кого-то в гостях? Вариант есть такие. Ходить по комнатам без спроса, первый пункт. Дальше, трогать чужие вещи. Давать советы по воспитанию или по ремонту, например. Спрашивать цену вещей. Приводить еще кого-то без согласования, особенно незнакомого человека. Приходить с пустыми руками. Кормить чужих домашних животных со стола. Вот, кстати, довольно многие промышляют такими вещами. Оставаться слишком долго. Забирать еду с собой без предложения. Или сидеть в телефоне весь вечер. Вот такие есть пункты. Можно выбирать несколько. Голосуйте. Вот вы, по итогам этого часа выведем прям свод правил, как вести себя в гостях.
0: Да, друзья, можете рассказать про себя чуть подробнее, что вас раздражает в гостях, но неудобно это озвучить. Можете нам позвонить по телефону озвучить, можете озвучить в голосовом сообщении, закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.
3: На Европе Плюс.

0: Читаем сегодня гостей. Расскажите, что вас раздражает, бесит в гостях, но неудобно им высказать в лицо. Выскажите нам, расскажите, выговоритесь. Звоните, пишите текстовые сообщения. Я передаю слово Александре.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Ребят, я думаю, у вас были такие ситуации, когда у вас квартира не прибрана, а гость уже к вам приближается. Вот что вы обычно делаете?
3: Не открывать.
2: Это один из вариантов, да, можно затаиться, сделать вид, что вас нет дома. А второй вариант, можно пойти вместе с ним в Supper Club. Это клуб званых ужинов. Такая тенденция сейчас набирает популярность у зумеров. Это такое заведение, которое очень похоже на чью-то квартиру. Там есть палас в прихожей, ковер, например, на стене, книжный шкаф большой. И главное, там есть большой стол, куда вы можете принести самостоятельно приготовленные различные блюда, вкусности какие-то и такие... Ужины, они гораздо экономичнее, чем пойти с друзьями встретиться в кафешку, в бар какой-нибудь. И что важно, там не пьют алкоголь.
3: Мне сплошные кажется, гораздо проще убраться плюсы. Дома. Нет, это же быстрее будет.
2: Нет,
3: чем куда-то брать с собой всю эту еду. Да, по контейнерам рассовывать, значит, ехать куда-то.
2: Не обязательно готовить еду. Там ты входишь, и примерно 4 рубля за минуту стоит твое пребывание там. То есть где-то за час...
0: 240 в час.
2: Да, 240 в час.
3: Но тебя не кормят там.
2: Там есть бесплатное кофе, какао, печеньки. Ну, да, по мелочи.
0: Да ладно, за 240.
3: Школьные чаепития вот это. Ну, какие там печеньки? Самые невкусные.
2: Нет, там нормальные печеньки. Сушки.
0: Ну, даже если... всех гостей, там, не знаю, компашка 10 человек, 10 человек, 10 чашек кофе и 240 рублей, что-то не похоже на
3: погодите,
0: правду.
3: Но это же просто нет, антикафе, нет? Такое
2: это
3: обычно бывает.
2: Это подобие антикафе. Сейчас у нас Supper Clubs не очень распространены в России, но потихонечку уже, да, это небольшая аналогия антикафе. В общем, не нужно готовить, не нужно убираться, вы не суетитесь вообще никак, потому что там уже все приготовлено, и в целом не обязательно звать друзей. Если, например, у вас их нет, вы ими еще не обзавелись, можно познакомиться с ними прямо в этом Supper Club.
0: Есть... А там еще другие люди в этот момент?
2: Да, но...
3: Обожаю.
2: Но там есть закрытые клубы, есть открытые. Например, ну вот нет у вас друзей, и вы хотите с кем-то поболтать, плюшки поесть, можно прийти туда и с ними отобедать или отужинать.
3: Вот раньше просто в подъезде можно было собраться и все, и постоять, посидеть.
2: Ну и чего хорошего?
3: А чего хорошего?
2: А ну, там, есть, а там у нас столки есть, там их книги, вы можете по ролям почитать.
3: Пока
2: пьесы.
3: Подъезд выигрывает, Саш, в моем личном представлении.
0: Ну почему, Артур, ну вот книги по ролям, это интересно. Но, с другой стороны, книгу по ролям и в подъезде можно.
3: Да, там и настоящие спектакли можно поставить.
2: Ты платишь только за вход, и безлимитно ты можешь хлебать этот кофе.
3: Вот это вообще просто супер.
0: Саша давит, давит, вот на это, да.
3: Я просто представляю, это самый вкусный кофе всегда, эти самые вкусные печеньки заветренные.
2: Нет, я была в подобных заведениях. Так. Правда хорошо?
0: То есть, а убираться после себя надо, как вот этот момент устроен там?
2: Ну, просто... Да нет, особо
3: как
2: не
3: объяснить
2: надо.
3: Людям, что они пришли есть что-то вкусное, что-то сытное, а у них тут печеньки там и кофе вот это вот.
2: Значит,
3: ну, как бы извините.
2: Значит, ты должен сам заготовить заранее. Да.
0: С собой принести, да? Там?
2: Ну, в некоторых местах там даже есть кухня, ты можешь прийти как бы туда, в этот Supper Club и приготовить прям там. Если ты дома, например, у тебя нет кухни, предположим.
0: Как интересно, да. Но зато бардак дома не надо разбирать, как бы я зациклю, закольцую, Саш, твою историю, да. Спасибо вот за такую рекомендацию, такой совет. Друзья, если все-таки вы предпочитаете домой приходить, а не в Supper Club, куда-то с друзьями, расскажите, что в гостях вас раздражает. Когда вы пришли в гости, когда к вам гости пришли домой, что раздражает, но неудобно им сказать об этом, поделитесь этими наболевшими, этими мозолями больными с нами. Звоните 745-6565.

0: сообщение. Сообщение от наших слушателей по поводу гостей. Так, Евгения пишет в нашем сообществе Европа Плюс в ВК, что ее раздражает в гостях. Ничего. 5 минут могут себя вести как в гостях, а потом как дома. Сами убрали, помыли, спать уложились. А мужа, пишет Евгения, бесит все. Особенно, тут внимание, если в его халате выходит покурить. А он не курит. В общем, с мужем я узнала, что такое личные границы.
1: Ну и правда, надевать халат — это уже перебор какой-то.
2: Ну сами сказали, ведите себя как дома. Они такие, так хорошо, я обычно хожу курить в халате.
0: Да, я вообще возьму. Просто в шоке, что я представил, мой любименький халатик кто-то на себя напялил и еще курить пошел.
2: Вообще. Причем его же, ну, как бы на одежду, да, чтобы было теплее. То есть ты обычно там после душа его...
0: На свое голое, грязное, пьяное тело.
2: Ай-яй-яй.
1: А может, человек перед этим помылся, надел халат и потом только пошел.
0: Моей мочалочкой любимки. И моей зубной щеткой еще и зубки почистил, да?
2: И не только зубы.
1: А что тебе, жалко, что ли? Вот Ксения пишет, бесит, когда приходишь в гости, и тебе наливают чай в не очень чистый стакан. И ты пьешь этот чай, потому что неудобно сказать. Интересно, сколько нечистый стакан.
2: Ну так вкуснее получается, знаешь. Там вот он, у некоторых поваров я знаю, что вот есть сковородки, которые они даже не моют, потому что они считают, что вот в такой сковородке она как-то саккумулировала вкус, и разные там. И получается блюдо вкуснее. Тут, видимо, тоже такой чай, он уже прям настоявшийся. Там
0: кусочки
2: со стенок
0: попадаются.
2: Забирает. Да, вот, вот, весь вкусовой вот этот вот спектр, все амбре, вкуснятинку, все максимально. Фу.
0: А телефонный звонок у нас.
2: Илья дозвонился, расскажет, что его бесит в гостях. Илья, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Илья.
3: Что
0: расскажите.
3: Знаете, мне кажется, у каждого есть такой родственник, который любит прийти заранее. Когда договорились на определенное время, но он обязательно придет заранее.
1: А на сколько заранее? Прям за час, за два?
3: Да, за час, за два покушает, и потом впервые всех уйдет.
0: А, то есть он приходит не просто посидеть, а он просит раньше времени, раньше других, чтобы его там покормили, развлекли как-то, да?
3: Да. Он придет пораньше.

0: зачастую сидят у нас в гостях до 3 и даже до 5 часов утра. А однажды в новогоднюю ночь пробыли у нас до 8:30, но когда мы у них, запросто могут сказать в 11, а не пора ли вам домой?
1: Ну вот, вот берите на вооружение, точно так же говорите, а не пора ли вам домой, когда вам удобно, а не им.
2: Да, так что, пожалуйста. Ну, не, на новогоднюю ночь, конечно, можешь засидеться чуть попозже, но не до 8:30, конечно же. Хотя, ну, с другой стороны...
1: Можно, можно, извини, и до 8:30, но если всем это окей. А если кто-то уже такой, а, я не могу, мне скоро салаты есть вчерашние.
2: Они уже сегодняшние, ну... Да, надо договариваться, конечно. Да, а нам надо поговорить с Дмитрием, который дозвонился до нас, расскажет про свои моменты, которые бесят в гостях, а его, оказывается, ничего не бесит, представляете?
0: Здравствуйте.
2: Добрый Дима, вечер. Добрый вечер.
1: Здравствуйте. А, расскажите, как
3: я
1: так?
3: Я бы хотел сказать, да, немножко противоречить со своей стороны в том, что, наоборот, я гостей люблю.
1: Так.
3: Вот. И мне приятно, когда гости, наоборот, усыпают у меня. Это значит, что им хорошо. И это приятно мне. Ни в коем случае я никогда в жизни не могу сказать гостям, уходите. Ни в коем случае.
0: И то есть они могут прямо это и спать приятно, у вас?
3: Значит, у меня все хорошо.
0: Вот. Хорошая аура у квартиры.
2: Все хорошо. Да, ну погодите, ну за ними же надо ухаживать так или иначе, все равно.
0: Не знаю,
2: на утро там что-то придумывать, да. Есть какие-то свои планы. Или вы сразу на 3 дня все убираете, зная, что у вас будут гости, что они потенциально могут остаться ночевать, да, а там еще 2-й день, 3-й и так далее.
3: Нет. В любом случае, друзья это знают. Они знают, что надо посуду помыть, они знают, что надо с собой брать. Это в любом случае, конечно, идет.
1: Ну, ну, то есть это уже такие опытные, близкие друзья, которые в курсе, какие правила. Ну, это приятно, если и они тоже при этом не злоупотребляют гостеприимством. Спасибо, спасибо большое за звонок.
2: А я бы еще, наверное, друзья, подумал, расскажите... да, Антон, прости, что Дим, скорее всего, еще живет где-нибудь за городом. И, скорее всего, когда ты к нему приезжаешь, потом уже назад дороги нет, либо она очень сложная, какая-то дорогая, и у тебя просто другого выхода не остается, как переночевать, а на утро там уже как-то сорваться.
1: И, возможно, много мест, где можно разложить гостей.
2: Это те самые гостевые комнаты, да, у которых есть, у этих богачей. Гостевой сон.
1: Ну, хотя бы там дополнительная кушетка, диван, куда можно там, не знаю, поперек положить хотя бы.
2: Так лучше.
1: Да. Друзья, расскажите про себя. Что вас раздражает в гостях, но неудобно озвучить? Звоните по телефону, пишите текстовые сообщения.

0: Кира, здесь на Европе Плюс. Я никогда не была в гостях у Антона и Артура, но знаю, что там топовые хиты играют. Надеюсь, они меня скоро пригласят. Сегодня мы говорим про незваных гостей и слушаем ваши сообщения.
1: У меня есть подруга. Мы, конечно, сейчас в последнее время редко видимся, да, но в силу обстоятельств, здесь семья, дети, все такое. Но когда она, если она приходит ко мне в гости, у нее есть привычка ходить, не знаю, по комнатам. Мы живем в частном доме своем, и она, ой, как у вас красиво, уютно, и заглядывает там в спальне, ой, какой симпатичный комод, какой симпатичный ящичек, что там лежит, открывать все, меня это бесит, я мило улыбаюсь и жду, когда наш чудесный вечер скорее закончится.
2: Ничего себе, как вы терпите, ты все еще ждете, да. Прям, ну это же да. Прям...
0: Ну, ко мне вот тоже подружки приезжают, и есть подружка, которая тоже все открывает, и я вот закрывала дверь на замок, ну, на ключ.
3: И правильно. Слушай, а как она, вот расскажи, а как мотивирует? То есть она лазит по чужим вещам, ее не воспитали.
0: Ой, я посмотрю, примерю, ой, что это у тебя, вот так. Но это никак... Мне не нравится.
2: Никому не нравится. Да, даже когда холодильник твой открывает, уже какое-то проникновение в частную собственность. Думаешь, так, где мой дробовик?
3: Как минимум надо спросить, что, слушай, можно я посмотрю? И получив там разрешение, может быть, там заглянуть. А так это...
2: Ну, то же самое, что по карманам, не знаю, каким-то шарится, да, там в сумку так вот залезть, ты начинаешь смотреть. Мало ли там,
3: что у тебя в кошелечке лежит. Да.
2: Прям вообще какой-то, не знаю.
3: Кошмар. Друзья, расскажите, вот мы едины, расскажите, что раздражает в гостях вас, может быть, какая-то тоже специфическая штука, поделитесь, звоните 745-6565.
4: Квартиры под ключ во Владикавказе, в новом жилом комплексе «Клуб 8». Дизайнерские решения и исключительное качество материалов. Звоните 77-33-00. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте dom.rf.
5: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Посуда известных брендов, кухонный инвентарь и текстиль. Homeberry на Барбашова, идеальный кухни стиль.
7: Открылся еще один новый магазин Homeberry. Все для идеальной кухни. Посуда для приготовления, сервировки, хранения, столовые приборы, кухонный текстиль и весь кухонный инвентарь.
8: Ваша кухня станет уютной, а гости оценят ваш тонкий вкус.
7: Новый Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, район Джигкаева.
8: Мы ждем вас каждый день с 10 утра до 8 вечера. Телефон 62-400. Homeberry.
9: Кафе «Мидема». От небольшого семейного праздника до мероприятий на 350 человек. До 16 часов, а также на вынос, постоянная скидка 10%. «Мидема». Все суперхиты кавказской кухни здесь. Даватра 4. Доставка 95-11-55.
10: Не хватает инструментов? Фирма «Профи» вам поможет. Фирма «Профи». Прокат профессионального электроинструмента и строительного оборудования по отличным ценам. Только новые оригинальные инструменты от ведущих мировых производителей. Есть «Макита», даже «Бош». И доставим все, что хочешь. Фирма «Профи». Маркуса 66 и Гадеева 10А. Район магазина «Ласточка». Телефон 8-928-928-2201.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: сообщение от наших слушателей, что бесит в гостях. Вот у нас было такое, что помните, что в гости у каждого есть родственник, который приезжает раньше остальных, всех на часик, на два, поест и уезжает еще, когда гости не начали собираться. Угу. Есть обратная ситуация. Евгений нам пишет: дико раздражает, когда гости опаздывают, а ты уже пожарил шашлык. А ведь его надо есть горячим, и меня это дико раздражает.
1: Вот это, кстати, да, правда. Шашлык — единственное блюдо, которое нельзя разогревать, потому что оно уже все теряет вообще, всю свою вкусовую вот эту составляющую, уже не то максимально.
2: Ну, не сами виноваты, значит, придется им есть холодный.
0: Но, с другой стороны, шашлык, вот сам шашлык, он ведь готовится не так долго, поэтому, наверное, вот начинать его именно готовить там на мангале или на гриле только когда уже гости собрались.
1: А ведь, знаешь, как это обычно бывает? Ты звонишь человеку, там, другу какому-нибудь, он говорит: да-да-да, 20 минут, все, осталось ехать, вот я уже. А он еще даже не оделся, из дома не вышел. Да, ну врет, а ты такой думаешь: ну ладно, вот как раз-таки к его приезду поставлю сейчас, значит, мясо, чтобы все было такое с пылу с жару хорошее.
0: Пусть в маринаде лишние полчаса постоит, не знаю.
1: То есть прям ждать, когда человек приедет, только потом уже отправляться.
2: Да, но опять же,
0: либо начинать есть без него.
1: Вот да, вот назло как раз-таки. Потому что, с другой стороны, когда человек приходит, а ты идешь к мангалу, еще там полчаса времени проводишь, вместо того, чтобы качественно провести его с друзьями, с человеком, которого ты ждал.
2: Или, может, половину сделать шашлыка, а половину оставить сырым. Ну, чтобы он пришел и уже сам для себя поджарил.
0: Вот это компромисс.
1: В этом, в каком клубе social, social?
2: Supper. Supper club. Вот такое сообщение. Раздражает, когда приходят парочки и начинают выяснять отношения. Еще посуду разбили негодяи.
1: Это счастье.
2: И не извинились.
1: А мне нравится, как парочки выясняют отношения, знаете, когда вот они так цикают друг другу, делают вид, и имитируют, как будто бы их никто не видит и не понимает. Тихо, тихо.
0: Это если тихо, а если начинается... Сейчас я... Спасибо вот за это слово, я пытался подобрать. Да, прям жесткая ссора такая, при всех, ужасная, с обидными оскорблениями, вот это вот вынесение грязного белья, ужас. Так неудобно себя ощущаешь в этот момент.
1: Это же реалити-шоу, прям с доставкой на дом, вы что, ну, вам привели.
0: Ну, если это твои друзья.
1: Ну, да. Так себе.
0: Да. А телефон-звонок у нас.
1: Илья дозвонился, расскажет про опыт, когда он был в качестве гостя в разных странах, как он рассказывал. Илья, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Ребят, добрый вечер. Очень приятно, дозвонился. Вот, знаете, ребят, хотел вот рассказать один момент. Наверное, про особенности. Вот так вот я хотел бы рассказать. По долгу службы бывал и бываю в основном в Казахстане, в Киргизии, в Узбекистане и постоянно проживаю на Кавказе, в Пятигорске. Вот. С удовольствием встречаю гостей, с удовольствием езжу по гостям. Когда, понятное дело, когда приглашают, не являюсь незваным гостем. Вот. И один такой момент, одну такую закономерность для себя взял и, так сказать, выделил, наверное, будет правильнее сказать, что в Западной России, это вот Белгородская область, Воронежская область, когда люди приходят в гости, вот, они стараются, ни в коем случае не хочу никого обидеть, они стараются как-то оценить все это, вот блюдо оценить. Я очень люблю готовить, и бывая в этих вот странах, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, я стараюсь брать рецепты тех блюд, которые мне очень нравятся. Вот, с удовольствием готовлю шашлык, плов, лагман, дунганский лагман. Вот, да. И стараюсь своих гостей удивить чем-то. И когда вот готовишь вот такое свое фирменное, понятное дело, супруга там стол накрывает, а от меня, как говорится, от повара, вот, какое-нибудь такое интересное блюдо. И гости, особенно вот, я говорю, в Воронежской или Белгородской области, попробуют: ну да, ну вкусно, ну замечательно. Но мы вот это вот пробовали, как вы говорите, блюдо называется, вот, ну, ашлямфу. А, ну да, вот ашлямфу мы вон там вот пробовали, вот, по-моему, там вот оно вот лучше было.
1: Ого, ничего себе, хорошие гости. А то есть, ну, это не единожды, да, было там довольно много разных людей?
0: Жюри кулинарного шоу.
1: Оценки вставляли такие, опа.
0: Да. Так, слушайте, а вот, да, Илья, скажите, а вы говорите, что там вы живете на Кавказе, там Пятигорск, хорошо. А вот в других республиках российских, как там воспринимают, там на Кавказе, например, на том же?
3: Как еще раз в других республиках?
0: Ну вот все то же самое, то есть вы приготовили, вот в Западной России вы сказали, как оценивают, а в других областях, да, России как, вот, как принимают?
3: Вот, кстати, на Кавказе приходят, если люди в гости, семейные, у нас сразу идет такое разделение. Мужчины возле мангала, жарят все совместно шашлык, салатик, понятное дело, горячительное, пока шашлык готовится. Вот, тут мужчины тоже подготавливаются горячительным, салатиком. Вот, женщины отдельно на кухне, без спроса. Нужно помочь, не нужно помочь. Вот это вот мне нравится, особенно вот на Кавказе. И приходят и говорят: так, что нужно сделать? И...
1: Угу. Короче, претензий здесь уже по качеству еды не будет, потому что она приготовлена совместными усилиями. Угу. Вот.
2: Уже непонятно, видимо,
0: да, да. Да, Илья, спасибо. Спасибо большое. К сожалению, не так много времени. Хотелось бы поподробнее расспросить, но не успеваем. Друзья, вы можете успеть рассказать про себя. Что вас раздражает в гостях, но неудобно озвучить, можете текстовое сообщение нам написать.

0: сообщение от нашей слушательницы Татьяны, что ее раздражает. Привет, мои друзья все курят, а я нет. И это, кстати, отрицательная комбо, и когда к тебе гость приходит, и если ты идешь в гости, а потом весь воняешь сигаретой, возвращаешься, это правда. Да, друзья, через несколько минут будем подводить итоги сегодняшнего голосования. Можно еще успеть оставить свой голос.
1: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
2: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
3: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
4: Подробнее на t2.ru.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, Бади, Нью, Рок, Свежее, Лайт и Кей-Поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Dominic Fike и Baby Doll, так что здесь на Европе Плюс. Так, мы при помощи наших слушателей собрали практически свод правил, как вести себя в гостях, что там делать нельзя, что можно. Много разных пунктов, и практически все, кстати, набрали большое количество голосов, короче, ничего нельзя. Да, меньше всего напрягает, видимо, людей, когда спрашивают цену вещей у кого-нибудь. Тут всего 25% голосов за этот вариант.
1: Никто сегодня не говорил.
0: Мне кажется, наверное, просто прикольно сказать, что я могу себе позволить дорогую вещь. Сколько стоит вам не по карману? Вот так вот сказать. Быть может.
2: Вне зависимости от реальной цены.
0: Да. Причем купил там на барахолке, нашел на мусорке, быть может, какой-нибудь винтажный комод. Это итальянская мебель. Вы просто не понимаете. Так, самые популярные пункты. Что нельзя делать? Во-первых, приводить гостей без согласования каких-то людей. Вот это самый популярный пункт, который точно делать нельзя. 60% голосов за него. На втором месте трогать чужие вещи. 59%. Согласен. Абсолютно так. На третьем месте нельзя сидеть в телефоне весь вечер. Вот если вы уже в гостях, то отложите свое устройство. Поболтайте, пообщайтесь. В настолки поиграйте хотя бы, что ли, тогда. Если уж
1: книги по ролям почитаете.
0: Да. Как минимум.
2: В подъезде.
0: Да. В целом, заглядывайте в наши соцсети и посмотрите, кто за что голосовал. И проголосуйте тоже, если вы нет. Там можно много почерпнуть для себя.
2: Да, ну и можете почитать истории наших слушателей, что раздражает их в гостях, и сравнить со своими эмоциями и ощущениями. А мы прощаемся с вами до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Девять вечера в Москве.

0: и The Warning, Tu Corazón. Ну, мне кажется, есть шансы. Есть шансы у этого трека добраться до первой строчки авторитетного Еврохит ТОП-40. Заглядывай на наш сайт europaplus.ru, голосуй, поддерживаем. Ну и, конечно же, не забывай в пятницу послушать, что у тебя получилось. Все будет происходить с 14 до 16 по Москве. Ну а с понедельника, то есть со вчерашнего дня, происходит у нас следующее. Причем не один раз в день.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?
3: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 20 по 26 мая. Напиток «Добрый» кола 1,5 литра 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Магазин дверей «Диадор» на Первомайской, 28. Большой выбор входных и межкомнатных дверей ведущих производителей. Разнообразие стилей и оттенков на любой вкус. И, внимание, двери до 230 сантиметров по цене стандартных. Первомайская, 28.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Только хиты.
1: 45 минут.
2: Одного лишнего слова, только лучшая мировая поп-музыка здесь, на радиостанции номер один в России. Скоро Боксинг Клара и Кайза «I Can Wait».

настроение вместе с радиостанцией номер один в России вместе с Европой Плюс. Двигаемся дальше. Больше клубов и больше музыки впереди. Russian, Raul Alejandro, WizKids с классной новинкой Pongo, Tokyo Hotel California Nights, также Cyril Dinius, Fall at Your Feet впереди. Ну и, кстати, вообще классно, да, что восстание машин пока не предвидится, падать к их ногам не приходится, Fall at Your Feet. Да, с ними как-то коммуникацию можно попроще выстроить. Вот, например, с умной колонкой. Достаточно сказать ей «Включи Европу Плюс», и все, уже буквально через мгновение лучшие хиты планеты заиграют для тебя. Обязательно.

Заряжаем еще больше хитов и еще больше музыки на все предстоящие 45 минут здесь, на Европе Плюс. Запоминай, кто в нашей компании. Впереди Imagine Dragons, вещицей Thunder. Прежде не пропусти French Montana и Max Abyss с темой Ever Since You Left Me.

0: Лучший старт. Алекс Уоррен, Fever Dream. Крутейший взлет. Тедди Свимс, Мистер Know It All. Номер один по-прежнему BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

0: вот заинтересовать и заинтриговать тебя, мне хватит даже секунд 20-25 край. До 31 мая включительно три раза в день мы разыгрываем 100 билетов на грядущий грандиозный концерт Вани Дмитриенко в Лужниках. 2 августа все случится, и Ваня станет самым молодым российским исполнителем, который выступит на крупнейшей площадке страны перед аудиторией в 70 тысяч зрителей. Событие уникальное, сам понимаешь. Поэтому слушай Европа Плюс и забери свой билет на концерт Вани Дмитриенко. Ну и, кстати, розыгрыш также проходит в нашем сообществе ВКонтакте. У нас далее больше хитов и больше музыки. Алекс Уоррен, Fever Dream уже через мгновение. Дождись.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

если бы существовала специальная организация, ну или какая-то там, не знаю, комиссия, которая помогала бы с расшифровками намеков. Да, особенно женских. Ну а если бы это автоматизировали до приложения в смартфоне? Ох, уверен, многие парни купили бы подписку. Да, больше кто-то побольше музыки ждет нас далее. Бибер, Рекс и Фейтлесс, хаус-вещицы и New Religion на подходе. Прежде, лови пнау, это ворин.

много классной музыки впереди на Европе Плюс в ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами к Тиесто и Брайана Грейс, истории Beautiful Places.

Рокки. Здесь на радиостанции номер один в России. Али Фарбен, Эрне Миллер, Барри Ток, Purple Disc Machine, The Magician, All My Life. Все это на подходе. И обязательно дождемся Аксела Энгросса суперхитом More Than You Know. Больше, чем ты знаешь. А ну, узнать о бригаде у «Больше, чем ты узнаешь» из утреннего шоу можно с помощью подкаста «Бригада в личка». Там ребята рассказывают истории, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не попадают в эфир. 241 эпизод ждет тебя на сайте europoplus.ru. Залетай.

жену, а вот ты единственное, чего в нем не хватает. Ох, как же прекрасно это звучит. Запоминаем фразу и в нужный момент, в момент признания, конечно же, смело используем. Да, мистер Know It All, это Тедди Свимс, только что. А дальше будет больше хитов и больше музыки. Майя Мишель и красивейшая история на малиновой луне на подходе. Прежде будем слушать Джекса Джонса и Fireboy DML с темой Me and My Guitar, а также про всех стен с суперхитом Pay to Exist здесь, на Европе Плюс.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. В ближайшие полчаса ты не услышишь ничего, кроме самых главных и самых любимых хитов. Отвлекаться от крутейших ритмов не будем ни на секунду, поверь мне. Номер Russian Raul Alejandro Viskit с новинкой.

0: Melody, Evelyn Rocks, танцующий сей Vertigo. Также 30 минут только музыки украсит Ларин, Билли Айлиш и многие-многие другие. Наслаждайся.
1: 2 августа. Москва. Лужники. Ваня Дмитриенко. Хочешь? Европа Плюс дарит 100 билетов на концерт самого молодого артиста, который собирает самую большую площадку страны.
2: Привет, это Ваня Дмитриенко. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на мой концерт в Лужниках.
1: С 18 по 31 мая дозвонись после условного сигнала на Европу Плюс и забери свой билет.
2: Я точно буду на этом концерте. Пойдешь со мной?

0: радио номер один в России.
1: В Москве 2 часа ночи.

0: только что. А дальше будет больше хитов и больше музыки, компашка артистов исключительно звездная. Впереди обладательница Грэмми Сабрина Карпентер с вещицей Эспрессо. Чуть раньше будем слушать Зейна с вообще главным хитом с его последнего студийника Кона Кол. История Die For Me на подходе. И обязательно дождемся классный дэнс-поп-хит от бабуси Клары Кайзи I Can't Wait. Все это здесь на Европе Плюс. Оставайся поблизости.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей.

2 августа Ваня станет самым молодым российским исполнителем, который выступит на крупнейшей площадке страны, собрав 70 тысяч зрителей. Слушай Европа Плюс и забери свой билет на концерт. Ну и также помни, что розыгрыш проходит в нашем сообществе ВКонтакте. У нас далее больше хитов и больше музыки. Bruno Mars, I Just Might, Ed Sheeran, Shape of You, а также KTTK и Alex Alta 1 and 2 впереди. Дождись.